скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Новое радио.
3: Я...

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Трэш-ток».
1: «Трэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: Радио.ру. Новое.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как

пару, прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Реклама. Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 Вригинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
7: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Вригинос.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.

0: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Новое

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятки. Привет, это Калинин. Ну чё, погнали? Новую неделю осваивать. Чё там, какие там движухи, какие новости дурацкие, недурацкие. Какие-то песни, какие-то гости. Сегодня, кстати, у нас Токсис. Вот так вот, здесь с 10 часов по московскому времени. Ну и, в принципе, все как обычно. Будем смотреть по ситуации. В общем, добро пожаловать, проходите. Как обычно, там присаживайтесь.

антрополог долго изучал сон человеческий и обезьяний, в частности, и пришел к выводу, что люди стали доминирующим видом на планете, потому что научились спать меньше обезьян. Типа спать меньше, но глубже, продуктивнее. Шимпанзе, оказывается, я не знал. Дрыхнут до 15 часов в сутки, человек уже в среднем.

достаточно 7-8 часов. И вот мы, короче, стали спать меньше, потратили все остальное время на саморазвитие и обогнали люто вообще всех обезьян в эволюционном плане. Я в этом плане, конечно, я бы хотел все-таки быть ближе к обезьянам, но... 15 часов шимпанзе спят. Нифига себе. Конечно, работу не надо. Да, и, кстати, коллега Райтран близок к обезьянам в этом плане. Время 7.07 уже.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Сейчас, короче, ехал в такси, слушал плейлист, который там слушал таксист. Ну, там такие песни, типа, знаешь, «Мне так тяжело, я хочу тебя вернуть». Ну, вот такие вот, знаешь, там, типа, вот там.
2: У нас примерно такие же все песни на
1: новом радио. Да, но там они, типа, знаешь, типа, как будто бы апогей грусти какой-то, но которая... Блин, я не знаю, как объяснить. У нас все-таки это поп-музыка, а там она с таким, знаешь, с мотивами какими-то, ну, вот с такими вот.
2: То есть, с глубиной некой,
1: вообще,
2: да,
1: с
2: вдумчивостью.
1: С максимальной, то есть они, типа, песни тебя должны как бы пробирать, но ты, наоборот, слушаешь и думаешь, господи, что вообще, что за... Почему так? Ну и вот, я подумал, что вот эти вот темы, которые там поднимаются, ну, они какие-то вот... Как-то у меня почему-то в голове они как какими-то молодыми кажутся. То есть, как будто бы это присуще более молодому вот поколению. Но вот ты вот, допустим, как человек, который, ну, на 20 лет больше меня пожил. У вас, вы когда расстаетесь, такая же ситуация происходит?
2: Какая ситуация?
1: Ну, вот что вот, там я смотрю, там чужие руки там гладят твои плечи, я хочу все вернуть. У вас так же или нет? Вот
2: старперов ты имеешь?
1: Да. Ну, когда люди вот в 60 лет расстаются, он так же думает?
2: Наоборот, это прерогатива 20-леток всяких.
1: 18. Ну, так и поют-то об этом не 20-летки, вот в чем дело.
2: Не знаю,
1: 20-летки-то об этом не поют, поют об этом взрослые.
2: Когда ты взрослый, наоборот, типа, разошлись, потому что там, ну, типа... В разных сторонах дачи, например.
1: Но...
2: Там неудобно, я не знаю. Ну, короче, и пошел дальше. Это в детстве, в 19 лет. А все, последний там, все, это человек последний на планете.
1: Я об этом тоже
2: не
1: думал.
2: Не знаю, типа вот, может быть, эти люди поют о себе в прошлом.
1: Да как-то, нет.
2: Оглядываясь назад.
1: В том-то и дело, что нет. Я и подумал об этом. 19-летки-то об этом не поют. Об этом поют 40-летние, 50-летние мужики.
2: Дорожное радио, что ли, слушал?
1: Да нет, там какой-то у него свой плейлист был. И вот реально, вот человек 50 лет, он там поет, там, ну, вот эти вот все темы. И неужели так в старости тоже?
2: Нет, нет.
1: Или это от ситуации зависит все-таки по большей части?
2: Ты Дениса Майданова чаще слушай. Вот там у него все хорошо в песнях, да? Всегда, да.
1: Я его, честно говоря, то только и слушаю в свободное время.
2: Быстрее бы с работы прийти, включить на Алисе Дениса Майданова.
1: У вас это пенсия, напишите реально в возрасте. Ну, может, у Кирилла не так, потому что, может, он либо еще сам не пенс, либо у вас как там в пенсии так? Ну вот, допустим, я понимаю, большинство из вас может легко представить эту историю. Вот когда тебе 60 лет, и ты с кем-то расстаешься, у вас вот так же, типа, вы такие, эх, как я вот смотрю на тебя, ты так похорошел.
2: Ну вот Серега Лазарев, там, 40-с человеку там с лишним.
1: Да.
2: Вот уже взрослый человек.
1: Да.
2: Ну все, и у него в каждой песне,
1: Не, у него,
2: все там,
1: У него не такие, нет.
2: Не настолько?
1: Не, вообще сильно не настолько.
2: Проверим.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что?
2: Вот пишут, тебе везде на эфирах говорят, что ты выглядишь старше своего возраста лет на 90, и что-то в последние полгода ты как старый дед рассуждать стал, простите, если что. Кто говорит, единственный, кто говорит, что я старше выгляжу, это... Кто этот,
1: это блин, я забыл его.
3: Только лишь почти все.
2: Да нет, этот кто, блин, приколист, я забыл.
1: Стас Ярушин?
2: Нет, он вообще так не говорил. Ну, короче, кто-то один. Так, смотрите, значит, что? Понедельник, во-первых, сегодня. Сегодня я проснулся и подумал, вот насколько же все-таки легче просыпаться на любимую работу, реально. Потому что вот людям же приходится просыпаться на нелюбимые работы, и это x2, да, x10 сложности. А я вот сегодня как-то так проснулся, ну, что-то пошел там, умылся. Ну, не было ощущения, что это каторга какая-то. Просто как вот, ну, вот определенные неудобства при... возможности работать на любимой
3: это
2: работе.
3: Это просто первый день после выходных, еще заряд.
2: Нет, вообще, в целом я проанализировал ситуацию. А так-то выходные это чего? Да выходные, выходные. Нет такого, что прям ты такой в воскресенье и такой, о нет, только не это, завтра на работу. Нет, ты думаешь, ну на работу. А вот когда ты прям работаешь на нелюбимой работе, а мне есть даже тоже с чем сравнить, ты там думаешь уже, о нет, только не это.
3: Ну вот Екатерина написала про то, как у пенсионеров, ну она ж в шутку называет пенсионерами там 45-летних людей, при расставании обычно думаешь, хрен с ним, все по факту. Ну типа разошлись, ну и пошел ты, и все, и дальше пошел.
2: Да, она думает, хрен с ним, а потом идет там всякие натальные карты читает, там ходит к гадалкам, пытается его приворожить обратно там как-то при это.
3: Нет, ей некогда, ей надо там сходить в ПФР, ой, не, ну как там сейчас называется, где за пенсию решают, там в МФЦ, на рынок.
2: В этом Московское долголетие.
3: Московское долголетие, там да. На рынок там свеклу подешевле найти, там что-то еще, телек посмотреть, на страдания особо нет времени. Да. Правильно же, так же происходит у нас.
2: Да нет, да, ну кто-то же тогда этим занимается. Кто-то опять же, гадалкам не ходят 15-летние девочки с целью там приворожить, отворожить. Это ходят взрослые 40-50-летние женщины. То есть, видимо, от возраста это все-таки не зависит. Для кого-то с возрастом вот эта вот влюбленность, там вот эти моменты начинаются более контролируемым процессом каким-то, чем там в юности. А для кого-то, наоборот, так и остается. Кто-то же этим занимается, кто-то же пишет и поет такие песни.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун,

0: ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: на инфоповоды минувших выходных. Меня больше всего зацепил видос фестиваля бесплатного Лужника, где Рома Зверь выступал.
1: Да,
0: многие видели. Значит, рассказываем историю. Выступает Рома Зверь и там поет песню свою какую-то хитовую. У них вообще у зверей там штук 10 хитов там, в этом плане проблем. Mm-hmm. Нет, типа девочки-мальчики танцуем, девочки-мальчики танцуем. И в какой-то момент он там в свойственной себе манере, мол, ждет, что будет подпевать люди, и там микрофон в толпу, а там тишина. Вот, и Рома Зверь сказал, ну, выдал тираду некую такую, которую, к сожалению, нельзя процитировать в эфире. Ага. Ну, смысл такой, что, мол, ну что же вы, мол, не подпеваете?
1: Да, это...
0: Блин, он сказал.
1: Наорал на людей на бесплатном концерте.
0: Да, чё вы, блин, ну, дурачки, не подпеваете Йоко Лемоне? Снимаете, только стоите.
1: Ага.
0: Вот, они, естественно, снимали. Ну, как обычно, у нас на концерте же никто не кайфует, никто не смотрит выступление, все только снимают, непонятно зачем. И его это сильно прям вот задело. И я полез читать, оказывается, Рома выступал, значит, перед Егором Кридом. Я так понимаю, что публика была молодежь.
1: Ну, конечно. Они для Егора Крида пришли.
0: Зумеры, все такое. Но они, возможно, просто не знают его песен. Потому что эти песни, сколько, 25 лет назад были популярны. Ну, они и сейчас популярны, но зумеры не застали. Ну и, короче, вот. Что думаешь на этот счет?
1: Ну, я не знаю.
0: Может ли позволить себе артист вот так общаться с публикой, пусть и не целевой аудиторией?
1: Я из той категории людей, которые снимают, пусть что хотят делают. Если приходят, то, пожалуйста. Они, и тем более, если бесплатно, если за свои деньги, если заплатили билеты за билеты, то они могут хоть на голове там стоять, абсолютно все равно. А если еще и на бесплатном концерте, то, не знаю, снимайте.
0: Ну, раньше Рома сказал там 2 недели, сколько месяцев назад, что он там паузу хочет сделать. Чувствуется некая усталость в целом вот на пути творческом. Ну, наверное, живой человек имеет право. Но такого я, честно говоря, не встречал, чтобы артист наорал на аудиторию. Ну, вот еще и так прям крепким словцом.
1: Так он, наверное, вышел, и все там начали: Егор Крид, Егор Крид.
0: Что-то вроде
1: может,
0: того.
1: Может, его довели, мы же не знаем предысторию. Ну вот, кстати, по поводу хороших там песен, тут вообще какие-то судьбоносные вопросы решаются у нас в канале Новое Радио на выходных, вот 13 сентября. Срочный вопрос: лучшая песня всех времен, по твоему мнению, и почему? Нифига они там вопросами задаются. Ну и тут, конечно, большая часть людей вот так вот просто сильно далеко рукой не тянулось. С первой полочки много вариантов «Богемская рапсодия». Но вот мне понравился такой комментарий. «Максим, знаешь ли ты,
0: так,
1: где не включи, везде знают и подпевают. От 2 до 102 лет». Прям да, абсолютно. Я как-то смотрел тревел-блог там по Комптону, человек гулял, и вот маленькая девочка, 2-летняя Таниша там бегала, и «Знаешь ли ты, Доль?» И 102-летний Си-Джей, Джей-Кей, МДЖ, тоже мужик шел и такой: «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог».
0: Сейчас бы Максим поставить, но раз про Рому заговорили, давайте их послушаем. Максим попозже.

0: Так, ну, кстати говоря, по поводу «Максим, знаешь ли ты», я сегодня утром что-то листал ленту, и я так или иначе узнаю там о каких-то проектах и так далее, которые я, ну, не то чтобы там смотрю или не смотрю, это не важно. Просто потому что там участвуют мои знакомые, друзья. Ну, короче, начинается, оказывается, новый сезон от шоу «Звезды», да, называется?
1: «Звезды»,
0: где
1: да.
0: Про это, как команды шутят. И чё, блин, я расстроился, значит, конкретно в чем мое расстройство было. Там, оказывается, есть команда красно-белых.
1: Болельщиков «Спартака». Я такого еще никогда не видел.
0: Команда болельщиков «Спартака». И я смотрю на эту фотографию, приближаю, а Кирилла не вижу там. Еще не позвали. Я вот так прям приближал каждого участника. Думаю, это Кирилл? Нет, это не Кирилл. Потом это Саша, это вот этот Паша, который...
1: Так нет, там же шутить смешно надо.
0: А, тогда проблема есть. А, пишет уже, два выпуска прошло. Ну, вот видите мое инфополе. Зато я все знаю про трек «Ярушин зомби». Ну и вот, и получается, я вот так приближал, и не нашел, и не позвали человечка. Ну, прям я понимаю, Саша СТ, что ли, ну, ты шутишь как-то, как он вот примерно, ну. Тем более, там, я думаю, что им какие-то пишут авторы в большинстве своем, а вот не позвали. Ну, или ты отказался?
1: Да нет, может, звонили, я спал в этот момент.
0: Ну вот, блин.
1: Блин, я надеялся, что я смешнее, чем Санек, шучу.
0: Ну, смотри,
1: ладно.
0: Там...
1: Не, ну это твое мнение, как бы.
0: Не, ну Санек тоже,
1: извини меня,
0: конечно.
1: Да, приятно, извини. Все-таки такие сравнения.
0: Саша СТ, это сравнение, что шутишь как Саша СТ, это не самое плохое, которое могло
1: быть. Вот ты читаешь рэп как Саша СТ.
0: Это да, это было бы неуважением к тебе.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Новое радио.
17: Сегодня в детской минутке Олег поставил песню, которая точно понравится всем зумерам. Ой, там,

0: шутка мне попалась про эту песню, что типа скоро это поколение поймет, что им придется вставать в 6 утра и работать до 7 вечера.
1: У меня вся лента в этой шутке тоже, я думал, да.
0: Из 7 дней в неделю. Это очень злая шутка. Почему? На этот раз нам плохо, значит, им должно быть плохо. Может, они не будут работать на дядю с утра до вечера и вообще будут там...
1: Конечно, половина из них не будет. Они уже там назарабатывали себе половину и на квартиру, и на машину. Тут, кстати говоря, вот обсуждается вопрос. Я это и в интернете видел тоже вчера, когда смотрел это видео. Вот мы подняли это про видео с Ромой Зверем. Кто-то говорит, что он там звукарю-то орал,
0: да,
1: на самом деле.
0: Да, да, звукарю он кричит: «Зачем вы снимаете, дурачки? Не устали снимать?»
1: Я тоже подумал, он же потом показал руками, типа, вот снимаете.
0: Но это фанаты Ромы Зверя, они не могут принять ту мысль, что человек может там сорваться или что он жестко может. Я, как человек, который один раз вел с ним концерт на радио, могу сказать, что он непростой человек. Ну, а кто сказал, что все должны быть легкими? Главное же, у него хиты. Я вот, в отличие от Артема, разделяю
1: творчество.
0: Да, у него хитов 10 штук. Слушайте хиты.
1: А
0: какая
1: я не
0: там
1: могу.
0: Разница?
1: А, видишь, я не могу, у меня не получается.
0: Примешиваешь личное, получается.
1: А как не примешивать? Вот ты смотришь, допустим, картину вот эту вот и думаешь, какой красивый пейзаж, а потом понимаешь, что этот человек сделал.
0: Ну и ладно.
1: В середине 20 века прошлого. И уже как-то тебе не так красиво смотреть на эту Вену вечернюю.
0: Ну, плюс гениальные люди, они всегда непростые. Зачастую.
1: Да.
0: Лев Николаевич Толстой тоже там, если углубиться в историю,
1: конечно,
0: можно узнать, что он прям далеко не был такой добрячок, который всегда деток гладил по головке. Не, там все было у него там.
1: Кстати говоря, по поводу фанатов. Тут, оказывается, же получается у Розенбаума 75 лет.
0: Да, 13 числа был.
1: И вот тут Нестор, наш друг, который банный мастер, банный, я сказал. Ну и вот, и он, получается, выложил сторис и написал, там, с днем рождения маэстро, 75 лет, а у меня будет 71-й концерт. И я такой подумал, 71 раз человек сходил на концерт Розенбаума. Ты можешь себе это представить?
0: Ну, он круче, чем я, конечно.
1: Это на целых 2 больше, чем ты на концерте Митяева был.
0: Не, я на Митяеве был раз 25-30 зажить. Ну, 25 где-то был раз.
1: Ну вот,
0: да,
1: а
0: но 71 это вообще.
1: То есть это буквально он какой-то, видимо, тур поехал и по всем городам проехался с ним.
0: Да, я в конце часа собрался уже ставить Розенбаума.
1: Какую песню?
0: Ну, они все не эфирные, не форматные. Ну, АУ, наверное. Я хотел «Уйти на охоту» поставить, но там плохие записи какие-то некачественные. АУ, наверное, или что-то.
1: Хотел-то «Уйти на охоту».
0: Да, я помню, давно учили меня. Это вообще...
1: Уйти на охоту или утиную охоту?
0: Утина.
1: А, утиную
0: охоту?
1: Утки
0: уже летят высоко, там же он поет.
1: Я думал, уйти на охоту. Вот ты попробуй разобраться.
0: Вот и думай, да.
1: Конечно, и что делать?
0: Но это будет чуть попозже.
1: Да, скорее бы это попозже наступило. Сейчас.
0: Да, ты как раз уйдешь за кофеюсиком, а мы спокойненько послушаем Розенбаума.
1: Буду сидеть здесь и слушать с удовольствием.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Вчера очередной тур футбольный завершился. «Спартак», кстати, выиграл. Поздравляю красно-белых. В этой связи я тоже сегодня в «Спартаковском» немножечко.
1: Да. Но... И в хорошем настроении.
0: И в хорошем настроении. Попала заметка мне, вот как приятно всегда считать чужие деньги. С зарплатами тренеров российской премьер-лиги. Ну, ага. без...
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

Так, ну, как обойти возможность поставить Александра Розенбаума, учитывая, что есть повод, что у него недавно был день рождения? Давайте АУ послушаем, как и говорили минут пять назад. Три минуты.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Да. Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1. Короче, вот мы тут в конце прошлого часа обсудили зарплаты футбольных тренеров, потом, ну и в целом, чуть испортили вам настроение, потому что вы едете сейчас на работу, где вам там надо там 50-100 тысяч рублей получать. Но тут есть еще новость, которая еще сильнее вам испортит настроение. Значит, создатели самых популярных режимов в Roblox получают...
3: Ну, да, короче, сразу ладно. Настроение испортилось с первого.
2: Создатели самых популярных режимов в Roblox получают...
3: Ну, да, короче, сразу ладно. Настроение испортилось с первых слов.
2: Цифры рассекретила сама компания.

0: 15 миллионов рублей в месяц. Но это уж что уж вообще. Топ-тысяча! Если ты в топ-тысяча разработчиков режимов находишься в Роблоксе, то у тебя 10 это миллионов рублей.
1: На пальцах. Это ж кто? Кто делает игру, получается?
0: Ну, кто
1: денег?
0: Там режимы делает в Роблоксе?
1: Что такое режимы?
0: Ну, блин, Роблокс это типа большая такая, как бы, клиент. Угу. И ты там выбираешь игры, в которые ты будешь играть внутри этого Роблокса. То есть у тебя есть база, условно говоря, и ты на этой базе можешь создавать игры там на вообще на любые тематики, на что угодно.
1: Ну, вот, какой-то, допустим, короче, слушай, фигней занимается, то игра какая-то. Тут вот, вот футбол реально серьезная вещь.
0: Ну да.
1: А это игрушки какие-то там.
0: Ну так-то да, ты прав, ты прав.
1: 285 миллионов против скольки?
0: 450 миллионов в месяц.
1: Да. Обидно сейчас, конечно, футбольным тренером стало.
0: Ну да. А мог бы просто создать...

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Думал сейчас, какую тему дня придумать. Открыл праздники сегодняшние. Сегодня в основном, много церковных праздников. А такие мне понравился День садовода в Ульяновской области.
2: Давай это обсудим.
1: Давайте, если вы садовод из Ульяновской области. А что, в Ульяновской области тоже садовод есть?
2: Но только, смотрите, очень важно, если только вы из Ульяновской области. Пермский край, ребят.
1: Не звоните.
2: Подождите, да, постойте свою очередь. Липецкая область тоже, к сожалению.
1: До вас тоже дойдет очередь.
2: Месячник Дня садовода в разных областях у нас.
1: День садовода в Ульяновской области. Соответственно, если вы садовод из Ульяновской области, такие города как? Давай перечислим, чтобы людям было понятнее, откуда можно звонить. Города Ульяновской области. Во-первых, из Дмитровграда.
2: Так.
1: Димитровград, звоните. Барыш, звоните обязательно. Инза, звоните. 15 тысяч человек, население, есть о чем пообщаться. Новоульяновск, звоните. Сенгилей, тоже звоните, пожалуйста. Вот города перечислил я, но это города, там еще много населенных пунктов. Гурьевка, звоните. Канадей, Меловой, все вот звоните, кто, если вы там садовод. Из Ульяновской области.
2: Все, звоните. А что звонить-то они будут? Что рассказывать?
1: Да про саженцы, про какие-то, про садовые дела, вот эти вот все. Если у вас садовый гном, вот какие-то такие. Ну, базовые вещи обсудим, там, когда картошку собирать, сажать.
2: Есть ли у вас очко? Ну, мало ли у кого-то там с септикой дома, там у них.
1: Мало ли у кого-то нет, ты хотел сказать.
2: Ну, мало ли там.
1: А у тебя есть?
2: У меня есть. На улице.
1: Покажи фотку.
2: Кстати, у меня есть фотка.
1: Да?
2: Моего очка на саду, да. А ты про какое?
1: Про саду.

0: 13 сентября не только у Александра Яковлевича Розенбаума был день рождения, но и у Ираклия Перцхалавы.
1: О, поздравляем.
0: 77-го года рождения, это он сколько, 49 лет исполнил.
1: А, я думал, им примерно...
0: Нифига. Для меня Ираклий всегда молодой, 28 максимум летний.
1: А когда ему 20 лет было?
0: Это 30 еще... лет назад.
1: Ну вот.
0: 49, поздравляем, Ираклий. Ну, конечно, хотелось Лондон-Париж там поставить, что-то такое, но мы это 500 раз слышали, а вот эта классика, она реже гораздо звучит у нас.

0: интересные факты про эту песню и про Ираклия. Оказывается, это поэтесса написала слова к этой песне.
1: А там сразу чувствуется поэтический слог, конечно.
0: Да, в его глаз хоть залей, и гей, там, да. круто. И она же написала и «Лондон-Париж», и «Капля абсента», ну, тексты, разумеется. Угу. Вот. И еще любопытный факт, к моменту написания песни «Лондон-Париж», ни Ираклий, ни автор текста, никто не был ни в Париже, ни в Лондоне. Представляешь, то есть написали на чувствах, на эмоциях, судя по картинкам вообще. И по фильмам. Вот так вот. Вот
1: да тебе повезло, у тебя и у Розенбаума день рождения, и у Ираклия Пиасколова день рождения.
0: Вообще, мои любимчики, вообще.
1: Просто
0: мои
1: твой день, пупски. Реально.
0: Просто.
1: Ну, вообще. Так,
0: о, я песню выключил, она там идет еще.
1: Так, короче, тема дня есть.
0: Ура!
1: Тема дня в соцсетях, зачитайте, пожалуйста.
0: Давайте посмотрим, Пже. Что да. ваша больная фантазия придумала да. в этот раз. Здорово, типы! Лан, короче, так уж и быть, сделаем мы тему дня нормальную. Тема дня... День садовода в Ульяновской области отменяется.
1: Да.
0: А тут у меня драматургия отменяется. Да. Обсуждаем сегодня другое такое. Вот что. Стрессоустойчивость вашу. Ну, не просто в целом, типа, психово или чё. А вот ваше умение, как бы, блин, выразиться-то. Вот когда какая-то стрессовая ситуация на работе, вы вот из тех, которые все сразу кидаете, бросаете. Или вы такой, так, спокойно, все, давайте разбираться. Короче, ваша стрессоустойчивость в сложных ситуациях, где надо принимать решение. Вот такая тема.
1: Да,
0: погнали.
1: Вот такая. Угу. Я просто задумался тут, я когда эту тему писал, я задумался, что так или иначе, я считаю, что в каких-то рабочих ситуациях, где там надо решение принимать, у меня нормальная стрессоустойчивость, то есть я там могу как-то вот так вот всех, в основном, и ты видел, там я перед сценой хожу, там что-то на чили, мне вообще как будто бы все равно, когда там все бегают.
0: Да, но когда говорят, что нужно на часок после работы задержаться там.
1: Тогда да.
0: По работе, это все, это пинцет, там так, что.
1: Это правда.
0: Как мы будем, я что, устану сегодня?
1: Подожди, но это не сложная ситуация, где надо тебе принимать решение, это ситуация, где тебя просто ставят в какие-то условия, в которых ты не хотел находиться. А именно в сложных ситуациях. И я понял, что нет, я могу психануть. И я начал задумываться, а откуда вообще корень вот этого того, что я могу показать, типа, что вот, ну вот, психануть.
0: Корень
1: где-то.
0: Показать.
1: Да, корень показать. И я понял, что я просто самый типичный позер. Петуха, обыкновенный.
0: Позер, все.
1: Обыкновенный позер. Так что каждый раз, когда вы видите, что я в какой-то стрессовой ситуации на работе психанул, может быть, что-нибудь, это вообще редко там бывает, в ноль практически случаев, что-нибудь кинул, это исключительно для того, чтобы позировать, для привлечения внимания к себе, для того, чтобы все видели, что я недоволен. На самом деле у меня внутри в этот момент практически дзен. Я просто вспомнил, когда вот у меня тут выбесило какая-то коврик что-то, что у меня там свитер зацепился и застежка. Я взял этот коврик, кинул, он там чуть в лампу не попал. Что вы думаете, я реально взбесился в тот момент? Да мне пофиг было, я просто хотел кинуть коврик и все.
0: В общем, экспрессивный вы человек или же, наоборот, рациональный? Умеете
1: да.
0: ли вы контролировать свои эмоции, чувства?
1: Но именно вот хотелось бы не в целом, а вот именно в каких-то ситуациях, где надо принимать решения.
0: В сложных каких-то ситуациях. Например, нахамить в ответ кому-нибудь. Такая ситуация?
1: Да, это сложная, допустим,
0: да. В очереди.
1: Это сложная ситуация.
0: Вот. Есть же люди, которые могут придумать крутой ответ сейчас, здесь, в эту же секунду. Угу. Есть такие, как да. большинство, через 4 дня надо было так ответить.
1: О, как помнишь, я тогда рассказывал, когда я на бабок наорал на почте, потому что там вообще происходило, что попало. Тогда, на самом деле, я тоже скандалить-то и не хотел. Я просто стоял и думал, может сейчас, может не сейчас. И там в процессе ты уже как-то разогреваешься, так начинаешь. Ну, то есть я на самом-то деле как-то я мог и без этого обойтись. Просто вот именно хотел. Короче, я позер. Вот если я психую, я позирую просто. Вот.
0: Ладно.
1: А ты?
0: Нет, я вспыльчивый, я вообще сразу забрало, падает шашка на голо, да. И потом через 4 дня мне не прикольный ответ приходит, мне приходит осознание, что надо спокойнее относиться к чему-то. Что выводит.
1: Не надо было орать из-за того, что тебе хлеб на 1 рубль больше посчитали.
0: Да, да. Типичный случай в моей жизни.
2: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать.

0: Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
3: Платеж рассчитан при первоначальном сносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45-15-85.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинас. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинас на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
9: Слушай, новое

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Ну вот человек тут написал, езжу на велосипеде каждый день, почти каждый день попадается человек на дорожке. Это все, это бытовые ситуации, это не сложные
2: какие-то.
1: Мне хочется стрессоустойчивость. Вот как вот ты на работу приходишь, тебя спрашивают... Ваша устойчивость в сложных ситуациях. Это бытовые. Там на улице меня там тоже люди бесят, там или автомобилисты бесят. Вот, допустим, у вас там на работе произошло там что-то там, проект там удалился, или там трубу прорвало, или там дома у вас, или я не знаю, или там взорвалась микроволновка там. Вот в таких ситуациях вы стрессоустойчивый человек или нет? Потому что просто по жизни-то меня бесит тоже все абсолютно. Но вот когда реально какая-то ситуация происходит, которая серьезная, вот в таких ситуациях какой вы человек, вы сразу начинаете принимать какие-то решения, у вас начинается вот это вот обдумывание, так, надо тут это все, так, не кипишуйте, или вы просто психуете, говорите, все, короче, пошло оно все, сами чините эту трубу, я пошел, до свидания. Вот в таких.
2: 5 дней в неделю с 8 до 5 я сдерживаю свои эмоции, чтобы не послать 73-летнюю коллегу, которая не затыкается ни на секунду.
1: Ну вот.
2: Но в душе у меня все кипит. Молодец, Анна, я вас понимаю прекрасно.
1: Да.
2: Про не затыкающийся.
1: Это я вас понимаю прекрасно.
2: Коллегу, не затыкающийся ни на секунду, я попрошу.
1: Это я вас понимаю, не он понимает, понятно? Он понимает, он, это я понимаю.
2: Ничего ты не понимаешь, вот я понимаю прекрасно.
1: А у меня работа такая, не затыкаться на секунду, я радиоведущий.
2: Да, как бы хайло открыл, уже работаешь.
1: Конечно.
2: В целом, да, и у меня такая же, чего уж тут
1: так
2: говорить.
1: Так что, ну и вот, и в целом, вот, допустим, вот давайте смоделируем ситуацию, давайте представим, вот вы... Ну, смотри, тяжелая, сложная жизненная ситуация. Когда ты просто на дороге бесишься на водителя, это бытовая ситуация. А если ты попал в аварию, то это уже тяжелая ситуация, которая требует каких-то решений. Вот ты, когда в аварию, допустим, ну, представим.
2: Ну, у меня сразу, конечно, выплеск в адреналина в кровь и прочее, колотит, там, трясутся руки, речь там невнятная. Все,
1: да?
2: Это есть, да, да. Я вообще в этом плане...
1: Блин.
2: Так себе, да.
1: Психованный, да?
2: Психованный, да. Ну, главное переждать этот момент. Там через 10 минут проходит, и начинаешь уже рационально как-то стараться.
1: Ну, да.
2: Но в первые секунды, мне кажется, так у всех, нет?
1: Это, наверное, да. Но 10 минут на решение проблемы бывает долго слишком.
2: Это очень долго, согласен, да. Согласен. Поэтому это классный скилл, если человек умеет взять себя в руки в первую же секунду.
1: Я вот не могу представить себе, вот в аварию я не попадал ни разу.
2: И не дай бог, тут
1: и, да, и не нужно. И не надо мне. Ну, вот... Я вот так вот пытаюсь анализировать. Мне кажется, что я вот типа из таких, что все, живы, все, давайте пойдем сейчас разбираться, решать спокойненько. Потому что зачем лишние нервы? Вот эта паника. Потому что из-за паники, как правило, самые плохие и необдуманные решения, которые приводят к плохим последствиям, и приводят.
2: Ну да.
1: Поэтому эффекте. Вот
2: ну,
1: этот вот...
2: Ну вот, допустим, ну, не дай бог, там, по ночной улице идешь Красногорской, да. И на тебя человек с ножом, допустим. Ну не нападает, а говорит, отдавай телефон быстро нафиг, блин.
1: Отдам телефон.
2: Ну, то есть, ты не почувствуешь страх какой-то?
1: Ну, конечно, страшно мне будет. Меня
2: там,
1: человек с ножом.
2: Не затрясется ли у тебя там что-нибудь?
1: Одно дело человек с ножом, а другое дело ты просто дедлайн просрал на проект на свой. Или там это. Человек с ножом, это серьезно.
2: Короче, давайте через паузу поговорим с вами уже на эту тему. Что там, какие у вас ситуации бывают.
1: Только не какие-то там бытовые, а серьезные.
3: Да, слышали, вот это все? Вот, что вот вас там бесят, там на ПВЗ, меня тоже все бесят. И не надо меня бесить сейчас, ясно? Да не бомбит у меня!
0: Настоящее.
4: Помнишь,

0: Вот и реальные лайфхаки предлагают нам слушатели. Какие? Как не выходить из себя в стрессовых ситуациях. Вот человек пишет: в стрессовой ситуации надо приседать.
1: Приседать.
0: Это выводит излишки адреналина, помогает убрать панику и трясучку. Я представляю,
1: на что?
0: Приседать просто пока что, да. Представляю, на меня там наорал начальник, там: тебя уволим, ты там еще один косяк. Я говорю: секундочку, да. Два, три, четыре, пять.
1: Начал делать бёрпи.
0: Пистолетик, да, или там с кем-нибудь в очереди там поцапался, секундочку, и пистолетик. Ага.
1: Шпунь. Ну, кстати, нормально. И это тоже, с одной стороны, будет выглядеть как такой, знаешь, перформанс. То есть ты показал всем своим видом, что тебя не устраивает эта ситуация, но при этом сам не сорвался ни на кого, просто начал демонстративно приседать. И человеку придется с этим мириться. Кстати говоря, я этот праздник тоже не из башки выдумал. Ой, тему не из башки выдумал. Сегодня, оказывается, день «У меня все под контролем» называется вот такой праздник. Так что это так, ну вот, праздник.
0: Да, спасибо.
1: Такой. Алло.
0: Как вас зовут? Откуда вы?
2: Привет. Добрый день, Санкт-Петербург.
1: Привет. Как тебя зовут?
0: Санкт-Петербург.
2: Олеся.
1: Олеся, рассказывай. Ты стрессоустойчивый человек в сложных ситуациях?
2: Не особо.
1: Не особо.
2: Я как... вот восьмом.
1: Да. Как проявляется это?
0: Ты, господи. Да. Короче, восьмом... расскажи какую-нибудь историю.
1: Да. Восьмом... Как проявляется у тебя, расскажи. Алло, Олеся, привет.
2: Алло, алло, алло.
1: Да. Расскажи, как историю. У тебя проявляется стрессоустойчивость. Желательно примеры какие-то.
2: Меня замучили коллеги.
1: Ага.
2: И я кинула коллегу за маску, он увернулся, и я разбила монитор.
1: За маску. За маску. Я это слово последний раз в школе слышал.
0: В 2000 году.
1: Ага. За маску. Он что сделал?
2: Он увернулся, а я разбила монитор.
1: А зачем кидать его?
0: Да.
2: А он увернулся, и замазка полетела прямо в монитор.
0: Нет, а причина, причина броска замазкой.
1: Да.
2: Причина, потому что они целый день галдели, а мне нужно было сосредоточиться, и в итоге я уже под конец дня не выдержала, и вот чтобы
0: и бросила замазку. Ну да, ну ты психованная, конечно, замазку бросать. За монитор кто заплатил в итоге, ты?
2: Пока этот вопрос решает.
0: То есть там еще решают, чтобы платить.
1: Мне понравилась ситуация, сейчас была похожая на мем, это как его. Ты же у нас уже был за угон, да? В 4-м микрорайоне, да, было. Это, когда он ему говорит: почему угнал машину-то? Ну, захотел угнать, покататься. Почему угнал? Взял ключи и захотел покататься. Почему? Молодой. Ну, типа, он его спрашивает, а он объясняет. Так, ладно.
0: 8495-232-1632. Говорим про стрессоустойчивость. Привет, как тебя зовут? Откуда?
3: 495-232.
1: Алло. Алло. Привет, как тебя зовут?
3: Меня зовут Артемий.
1: Артемий.
3: Санкт-Петербург.
1: Артемий, рассказывай, сколько тебе лет? Давай начнем.
3: Мне почти 12 лет.
1: Почти 12. Ну что, ты психованный уже, реально, или нет?
0: Или вы, Артемий, рассудительный?
3: Ну, было дело.
1: Было дело. Ну, представь, что вот, допустим, поставим тебя в сложную ситуацию. Тебе надо, короче, задонатить в Roblox.
0: А мама его удалила.
1: Да.
0: Твои действия.
3: Твои действия...
1: Ну, надо кредитнуться где-то, очевидно. Взять-то деньги же надо где-то. Какой-то микрозайм.
3: У меня есть накопление.
1: Накопление есть на такие случаи.
0: Ой, а сколько у вас, Артемий, в вашей копилочке денег?
3: Ну, 1050.
1: 1050. И как мне не впасть вот в этот кризис среднего возраста? У 11-летнего Артемия в данный момент, знаешь, на сколько денег больше,
0: примерно,
1: чем у меня?
0: Примерно в 50 раз больше денег, чем у ведущего популярного радиошоу.
1: Это правда. У меня где-то косарь как раз. Завтра аванс, но где-то косарь, да.
0: На что копите, Артемий? Вот интересно. Полтинник.
3: На что коплю? Я коплю на квадроцикл.
1: О, а где ты по нему будешь ездить? По городу просто?
3: По поселку.
0: Артемий, вы бы пристегнулись, а то там перикает вовсю.
1: А кто за рулем едет сейчас?
3: Отец.
1: Дай трубочку.
4: Добрый день.
0: Добрый.
1: Здравствуйте. Ну ничего, у вас там у сына, блин, накопление.
0: Откуда столько денег у Артемия?
1: Да.
4: Ну вот любит в любой удобный момент подтянуть там на кассе, допустим. Ну, я сдачу заберу, забираю.
1: И вот вы знаете, вот вы как родитель молодец, потому что я понимаю, что Артемий вряд ли попадает в такую ситуацию, что бабушка дает вот так вот пятерочку, и мать сразу такая: так, надо, короче, сейчас дневник купить на эти деньги, потом ты без кроссовок
5: зима
1: ходишь.
5: Зима, обувь,
1: пуховичок,
5: конечно.
1: Надо. И все, и эта пятерочка улетела на то, что не хотел. Тут эта пятерочка остается у Артемия. Молодцы вы.
0: Плюс всегда остается. Всегда, да? Если что, можно кредитнуться всегда. У Артемия, да, если у вас деньги закончились.
1: Абсолютно.
0: Это удобно.
1: Так,
0: ну, спасибо
1: вот
0: вам.
1: Займите пятер, пожалуйста.
6: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
7: Не пропусти Fresh Talk.
6: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Бизнес-убыть.банк.
1: ру.ообанк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Новое радио. Один плюс один.
7: Калинин и Райтраун.
8: Пришел Олег, выбесил нас. Да, извини, пожалуйста.
9: Олег, мы сидим молча, мы как сидим два, просто... в рот набрали воды, сычи.
8: Да, просто отдыхаем между выходами.
9: Экономим стендбай режим, да, свой.
8: Пришел Олег, потому что у нас сегодня твич-трансляция опять будет, имейте это в виду. Пришел Олег и начал вот этот, знаете, воздух разряжать постоянно.
9: Как дела у вас? Да. Я еле-еле выдавил большой палец вот так вот руки, мол, показать
8: мы,
9: все хорошо.
8: Мы сидим дальше, пытаемся вот этот вот воздух обратно остудить, обратно тишиной, чтобы в тишине посидеть. И Олег такой... У вас шоу классное, интересное. Просто вот это...
9: Артем говорит, спасибо, Олег.
8: Спасибо, спасибо.
9: И дальше смотрит планшет.
8: Мы опять сидим просто...
9: Всем видом показываем, отстань!
8: Да, я там рился, что-то листаю еще. Он что-то камеру трогает, а потом такой... Ну вы как будто поругались.
9: И тут нас уже прорвало, ребят.
8: И тут мы уже сорвались.
9: И вот тут реально сейчас кто-то огребет, если будет спрашивать.
8: Вообще, но если что, у нас сегодня трансляция на Твиче, сегодня придет Токсис, конечно, сразу Твич надо, значит, что-то Твич не подрубается, когда Родион Газманов приходит почему-то.
9: А жалко, кстати.
8: Да, и хоть Токсис-то уже 1000 раз на Твиче был, а Родион Газманов ноль.
9: Значит, объясняю, как это происходит за эфиром. Мы просыпаемся в 6 утра, там, да, плюс-минус, едем там, выдавливаем из себя приколы, стараемся, потому, да, что спать хотим, но мы совы. Потом к 10, сначала приходит Олег, 9:30, веселый.
8: Но он встает рано, он изъедет.
9: Он
8: из...
9: нормально, да.
8: Он в 5 утра.
9: В 10 приходит условная Севиль, группа Артикасти, заходит с директором, с кем-то еще, да, вкусно пахнущая духами, накрашенная, выспавшаяся. Ребята, мне скрадо. Мы с синими гарями вот так
8: сидим. Они еще спрашивают, что вы такие грустные?
9: А что вы такие грустные? Алло, мы работали до вас, встали в 6.
8: Ну ладно, Севиль, чтобы приехать условная, вот такой красивой, условность, ей тоже надо в 6 встать. Как и Олегу, чтобы приехать в 9, тоже надо в 6 встать. Но приходит какой-нибудь артист, который вот здесь живет, да, который встал в 9:15. Но из минусов
9: кофе
8: он...
9: Кофе там себе навел, там, да, да, утро, магия.
8: И, конечно,
9: утро.
8: Из минусов он встал в 9:15, но он лег, скорее всего, в 8:15. Поэтому... Но они, да, они такие, чего вы такие грустные?
9: Чего такие грустные?
8: Не общайтесь. Да мы потому что отдыхаем просто в энергосберегающем режиме, чтобы микрофон включился, и вот так мы... Почему-то они думают, что мы в эфире, в жизни так же.
9: А потому что на других радиостанциях, когда приходят артисты, там все «Привет, мочмоки!»
8: Да-да-да.
9: Вот это все.
8: Да, но я, кстати, в жизни я вот с людьми, которые, знаешь, вот с которыми я могу себя так вести, с которыми там, с которыми максимально комфортно, где ты с собой становишься, я также начинаю вот это болтать, вот это баловаться, кривляться. А так с обычными людьми, конечно, вот я вот такой, ты меня даже не сдвинешь вообще в сторону.
9: Так, Олег, что... положь мыльные пузыри.
8: Знаете, если я с вами начал кривляться, то мне, значит, нормально, комфортно. Но таких человек сейчас не могут похвастаться, что меня так видели.
9: Я с угрюмым лицом читал новость про ограбление в банке в Москве. И просто прочитал новость про то, что чувак, значит, ему нужно было там 8 лямов.
8: Ага.
9: Он реально пошел в магазин, купил эту балаклаву, травматический какой-то пистолет, который стреляет шариками, пришел в банк, наставил на девушку это, потом забрал 8, кажется, сколько там миллионов рублей, угу, ушел, его тупо просто отследили по всем камерам мира в Москве,
8: да,
9: до дома, приехали туда и повязали, 8,5 лет вот дали человеку. Я не понимаю, вот объясни мне, на что, вот как человек вот так формирует свои мысли, пойду в банк, ограблю его, и потом мне ничего не будет. Вот как?
8: Мы же как-то пытались
9: это выяснить. Это очередная просто история. Да. В Москве, где...
8: Что они не мыслят так далеко.
9: Где камера смотрит на камера на камере стоит. Куда вы, какие банки ограбить вы собираетесь? Угу. И он потом говорит, я еще, говорит, это самое, типа, чуть-чуть взял, вы там уж примите к сведению, там мне нужно было говорит, брешь там в экономике своей закрыть. Все равно 8,5 лет уехал чувак в колонию.
8: Видишь, мне кажется, он еще был вот в этой как раз стрессовой ситуации, которую мы сегодня обсуждаем, когда ты уже, типа, это, варианты...
9: Типа ну, вот, в отчаянии
8: тебя,
9: был,
8: да? Для тебя это как будто единственный вариант, и вот ты делаешь, и ты, может быть, даже где-то в глубине там знаешь, что ничего не получится, не выгорит, но как будто ты вот идешь.
9: Ну, как-то, не знаю, уезжать там через границу с Мексикой куда-то там, куда-то из страны.
8: Так он бы не успел, видишь.
9: Не знаю, он просто до дома дошел, там по камерам отследили.
8: Ну, не знаю. Заказал себе пиццу, наверное.
9: Да, Настя, нет, две пиццы, у него же денег до хрена.
8: 8 лямов.
0: Осталось никаких сомнений.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: 11 утра в Магнитогорске.
4: Новое радио.

Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун, на базе нового радио, суперхиты и суперновинки на базе. Ну что, на прошлой неделе спрашивали, когда Валера Destination, в пятницу легендарное возвращение Валера Destination, и если, ну, будете хорошо себя вести, я попробую договориться с диджеем Любовь, тоже, может быть, подскочит. Мне нравится вообще, как я стал диджеем, я купил себе пульт такой, думаю, буду диджеить, и вот я его вот только вот на радио раз в 2 месяца, я вспоминаю эти скиллы и все. И что, и нормально, и так пару раз еще, и все, я уже и диджей-сеты даю. Ну, кстати говоря, реально же многие, смотришь, артисты, они диджеями становятся, я не думаю, что они как-то гениально умеют сводить. Просто у них уже есть лицо, и... собственно говоря, ну, если...

0: ну как это?
1: На самопознание.
0: Самоконтроле, да.
1: Есть рекорд? Никаких рекордов нет. Вот написано же рек, блин.
0: Я так удивляюсь, знаешь, иногда вижу работу диджеев, которые являются только лишь диджеями. То есть не просто там на две ставочки, артист, да. Там, вот диджей. Его задача отобрать музыку, скачать из интернета mm-hmm. просто. И просто...
1: Каждую неделю.
0: Ну да, каждую там неделю. И я не про тебя, а просто про профессиональных да. диджеев. И я все равно слышу кривые склейки, или провалы какие-то, или там паузу между треками. Mm-hmm. Ну, я думаю, что типа...
1: А все мы...
0: Типа все мы...
1: Все да. мы люди. Ну вот у нас да? тоже работа. Просто ртом разговаривать, ну и мы же косячим тоже.
0: Ну да, это очень часто происходит.
1: Самое главное, чтобы не косячили работы, от которых зависит чья-то жизнь. Нет, вот ну там вот, смотри, конечно, не надо.
0: Да, согласен. Ну вот у нас, мы не только же болтаем, мы еще там на кнопки нажимаем. Одной рукой ты на кнопки жмешь, ой. Второй песню выбираешь, третий болтаешь, потом да. еще тему придумываешь. А тут тебе просто надо стоять за пультом и сводить. И все
1: по
0: равно,
1: факту, да.
0: И все равно, да. И
1: как... Но у тебя все равно нет какой-то худо-бедный музыкальный вкус должен быть. Какое-то понимание толпы. Ты должен быть, если ты прям хороший диджей, такой профессиональный, ты должен быть и психологом. Ты должен понимать, какую песню когда включить. Но, как правило, конечно, это не если ты диджей в каком-нибудь тир-трим клубе ночном, который там...
0: Таким просто... является М. Хассер, наш коллега. Вот он гений, как раз-таки конечно. Умеет подбирать, он видит, кто в зале, и сразу там смекает, что какую песню.
1: Мало просто... того, он еще и не тушуется, он там выбегает вперед, там начинает всех заводить. Ты видел, как он у нас на движе в Лужниках выступал? Он поставил песню и побежал туда, на этот, на край сцены, начал там вот там всем вот так делать, все люди так начали, то есть он не просто рутинно выполняет
0: да,
1: свою
0: вот
1: работу.
0: Так стал делать, так вот
1: он, да, он прям кайфует, а он выбегает, он заряжает толпу.
0: Он превратил диджейство в искусство, реально.
1: Абсолютно.
0: Как будто выглядит, как будто он нам заплатил за то, чтобы мы его похвалили, но нет, он правда реально крутой
1: чел. Он просто
0: чел.
1: Наш коллега еще.
0: А, ну а из-за этого, да. Так бы мы, конечно, и слова хорошего не проронили бы. Миш, да. тоже там особо не это самое.
1: Миш, да.
0: Хоть мы тебя похвалили, но есть и получше диджеи.
1: Да.
0: Например, диджей Любовь, который будет
1: конечно,
0: в пятницу выступать.
1: Конечно. Блин, есть история с диджеем М. Хаслером интересная. У нас же этот трек с ним, где я есть, диджей М. Хаслер ремикс. И мы как с ним договорились, что типа половину денег я скидываю ему за в этот, как его. Но там, короче, за этот, за квартал приходит иной раз там 5 000 рублей, 6 000 рублей. И мне что-то так неловко ему писать, типа... скинь карту и переводить эти 2500, что я просто их себе оставлю.
0: А они до сих пор приходят?
1: Ну, там пятера какая-то раз...
0: За квартал.
1: Раз в 3 месяца приходят, типа 5-6 тысяч рублей. Я это даже уже не снимаю с баланса. Оно там лежит просто, и пусть оно там лежит. Мне даже неловко уже писать в лейблу, типа, ребят... Ну, в тот раз за 2 месяца накопилось 10 тысяч рублей, я вывел. Но и мне, во-первых, неловко М. Хаслеру писать, вот тебе 2 тысячи рублей, и неловко оттуда их забирать, сказать, дайте мне 5 тысяч рублей, поэтому...
0: А автору музыки капают какие-то деньги? Нет, не вот это, а оригинальная песня, где я есть, не ремикса.
1: А там наши же права.
0: Права наши?
1: Да.
0: Несмотря на то, что человек нам написал.
1: Но он отдал.
0: Какой же классный.
1: Так это его знаешь, этого человека.
0: Я знаю его, да.
1: Но он сказал ты мне. И что ему эти 500
0: рублей? У него
1: рублей?
0: Одна фонограмма стоит.
1: Конечно, я тебе про это и говорю, что музыка это... прибыльное дело, если в двух случаях, если ты постоянно этим занимаешься и у тебя так или иначе хотя бы нормальные какие-то песни, либо если ты написал какой-то один хит. Я, честно говоря, понятия не имею, на что живут вот артисты, типа 95% человек, на что они существуют и на что живут, мне не ясно.
0: Но там, когда у тебя много денег из-за музыки становится, там же надо и тратить, соответственно, много, на телок, например.
1: Да.
0: На тачки.
1: Абсолютно
0: на
1: верно.
0: На Камрики, эскалейды нужно
1: покупать. На тачки
0: покупать.
1: И в тёлке, чтобы катались в тачках.
0: В тачках, да.
1: Да, и чтобы у тебя, типа, тёлки были, ну, вообще, везде, понял? Чтобы дом ты приходил, там тёлки в тачке, тёлки, и потом... Ну, вот чтоб у тебя вот, если вот охрану нанимать себе, только из тёлок.
0: Тёлок, да. Да. Чтобы они на тачках были все.
1: Вообще, ты чё? Нет, они, ну, у них не должна... А что, если у них своя будет тачка, зачем я им тогда?
0: Нет, ты им купил эти тачки.
1: Ну и...
0: Это ж тёлки.
1: Тёлкам можно, да.
0: Так мы представляем себе жизнь селебрити.
1: Абсолютно. Там,
0: мне кажется,
1: так,
0: такая и есть.
1: Так и есть, да. Ты чё там, ну, ты... Тёлки.
0: Тачки.
1: И тачки, и тёлки, и деньги. И вообще, и, блин, Джордана.
0: Вот у Токсиса сегодня спросим.
1: Ну, кстати, да.
0: Когда нет. его тёлки занесут на это самое, на руках.
1: Токсис, он сын маминой подруги, видишь, он хороший парень. Вот он, его смотришь там какие-то интервью и думаешь, блин, ну вообще, молодец, молодец. Я думаю, что он не думает про тёлок. В отличие от, вот, Олега, например.

Олег, что ты молчишь, не парируешь. Давайте бас максимум.

0: и Райтраум.
1: Ну вот, кстати, написали тут, давайте такое, по такому случаю послушаем, где я есть. А давайте, но попозже тогда, после нашей ежедневной рубрики 1 плюс 1 News, рубрика, где мы обсуждаем, ну, новости, которые вообще не, ну, такие новости и не новости вовсе. Такая новость, смотри, 52-летний стример из Японии ради контента помыл голову в дождевой луже. Просто вот он, типа, вот он моет, просто вот дождь идет, лужа, ну, и, он там, и он там голову моет. Вскоре у мужчины поднялась температура до 38, появилась вообще кровь. Врачи обнаружили бактериальную инфекцию. Доигрался. И мне вчера то же самое рилс попадался, где чел, я не знаю, ну где-то, наверное, это не в Индии было, это где-то в Африке. Какая-то вот эта, знаешь, речушка маленькая, вот эта, полметра шириной, где вот это бутылки, и она вот вся вот эта вот черная вся в мусоре, он оттуда зачерпывает вот так вот бутылкой и пьет. И я думаю, вот они вот этим там занимаются, а потом оттуда болячки всякие лезут, и мы болеем всем миром.
2: А этот чел из Японии был?
1: Этот из Японии.
2: А что у них там в Японии с экологией вообще? Из лупы? Тут иной раз в детстве попьешь из лужи и ничего.
1: Я, кстати, не пил.
2: А ты как
1: пил?
2: Это?
1: Нет, из лужи нет, ты что?
2: Тогда я тоже не пил.
1: Да. Сейчас пью. Ну вот, бактерию какую-то поймал, может, там какая-то жало кишечной палочки. Не знаю, непонятно.
2: Зато контент.
1: Контент наснимал. Такая новость. Современные школьники. Короче, ОЭСР. Надо сейчас, давайте издалека зайдем. Я вчера даже спрашивал, что это такое. ОЭСР. Там просто они выкатили интересное. Организация экономического сотрудничества и развития. Это мировая организация. Выяснили они что? Вот, что самое тупое поколение за всю современную историю — это современные школьники. Самое тупое поколение. Они вот это вот выяснили. Они протестировали более 760 тысяч подростков из 91 страны. Результаты теста оказались самыми низкими за все время наблюдений. За 10 лет чтение просело на 28 баллов, математика на 22. Зато чтение рэпа поднялось, и математика подсчета денег поднялась вот у них. Каждый пятый школьник не достигает базового уровня сразу по трем предметам. Только 46% проверяют надежность источников, и столько же регулярно используют нейросети для учебы. То есть они где-то услышали, и они даже не проверяют, действительно это так или нет. Кто-нибудь им врился, там наплел, что организация НАСА, это все там Голливуд, там все снимают. И они верят в это, они не начинают проверять. При этом разрыв между богатыми и бедными сократился, но лишь потому, что обеспеченные дети стали учиться хуже. В России вот это вот не проводится с 2018 года, хотя отечественные данные, ну, говорят о снижении доли отстающих. То есть у нас, наоборот, снижается доля отстающих, а там... Ну,
2: конечно.
1: А там...
2: В их не за границей.
1: В их не за границей. Ну, короче, получается так, то, что они стали учиться хуже, так потому что, а что, они уже поняли, что, ну, вот они чуть похуже получились, зато у них там в 16 лет уже бизнесы какие-то, они там что-то мутят, деньги зарабатывают. И что ему, вот он у него в 16 уже, он себе квартиру купил, родителям квартиру купил.
2: Где такие люди, которые в 16 всем купили квартиру?
1: Брился.
2: Они нищетроны все.
1: Я открывал блогеры.
2: А, да.
1: Блогеры, они так.
2: Ну, тогда ладно.
1: Ну, в смысле, все. Вот сегодня Токсис придет, он в три раза младше, чем ты, поговори.
2: Это полпроцента.
1: Полпроцента, но тем не менее, уже но картиночка.
2: Не все же, а то сейчас молодежь подумает, что все в 16 лет.
1: Но все равно сильно уменьшился возраст людей, которые имеют бабки. Типа, у меня сейчас-то их нету, а там они уже как-то там что-то мутят, крутятся. Поэтому в этом плане молодцы. Такая, значит, новость. Репетиторы стали зарабатывать больше айтишников. Опять про деньги сегодня все, ну а что поделать? Проводя по 5 занятий в день, по 3 миллиона... Ой, по 3 миллиона, по 3 тысячи рублей. 5 занятий по 3 миллиона. Это что за репетиция? Короче, они получают 75 тысяч рублей в неделю, при этом такие преподаватели работают всего по 5 часов в день. Больше всего берут репетиторы по физике 7,5 тысяч рублей за занятия. В итоге подготовка ребенка по двум предметам может обходиться семье минимум 60 тысяч рублей в месяц. Короче, 7,5, если ты репетитор физики, за одно занятие. У тебя таких 3-5 в день. Вот и считай. Вот я думаю, может, репетитором каким-нибудь стать?
2: Я занимался репетиторством давно еще.
1: Занимался?
2: Да, да, после института. Ну, я с пятиклассником, лишь потом шестиклассником занимался английским.
1: Ты прям настолько хорошо знал английский?
2: Ну, пятый, шестой класс-то там, с ним уроки мы делали, да? И прочее, прочее. И я помню, как будто бы то ли 1000, то ли 1500, то ли 2000 в месяц я получал. И два раза в неделю, по-моему, я с ним занимался. Ну, такое время было. 2000, это вообще невероятные были деньги. Да. Ну, для меня.
1: сейчас тоже вон такие невероятные. Но в целом, вот я так подумал, а что бы я мог, допустим, детям? Какие-то...
2: Ну, юмор, стиль, все это же ты лучше.
1: Ну, ты понимаешь, этому не научишь. Вот в чем дело. Тут я же честный человек, я не могу брать людей деньги за плохо оказанную услугу. Я не могу, я... Я поэтому я вот думал запустить какой-нибудь курс, типа, знаешь, вот как поконкурировать со школами радио, запустить курс, тоже стань там крутым, там прокачай харизму и так далее. Но я понимаю, что я воздух продаю, и я не могу это делать.
2: Все могут, а ты нет?
1: Я не могу, да, я не могу. И меня поэтому не берут в школу радио этим, как его...
2: Педагоги.
1: Ну, педагогом, да, потому что я просто им на первом занятии по-честному скажу, ребята, и потратьте полтос этот лучше на что-нибудь получше. Маме купите лучше цветы. Я по-честному скажу, а это, видишь, для ведения бизнеса это плохо. Вот. Я такой вот, честный.
2: Так как мои студенты меня сейчас слушают, я не буду комментировать никак. Ребята, не слушайте его. Очень многому можно научиться и найти работу.
1: Да,
2: на радио.
1: Это правда. Это тоже правда. Это абсолютная правда.
2: Как у нас было занятие.
1: Я не обесцениваю сейчас школу.
2: Новости мы читали на занятии. И один парень, который реально классно у него получается, хотя он никогда не работал, он говорит, блин, я так ненавижу эти новости, я не пойду в новости работать, я пойду там куда-то, чуть ли не станцию назвал. Думаю, старичок, не думаю, а я ему сказал, говорю, ты пойдешь.
1: Ага.
2: В лучшем случае, куда получится, и там, где будет хоть какая-нибудь микроскопическая вакансия. Но, попытка хорошая, конечно.
1: Попытка хорошая.
2: Я вот буду там
1: действительно
2: работать.
1: После каких-либо школ, я не говорю именно школы радио, после школ там обучения чему-либо, люди действительно находят работу, но, скорее всего, не вы. То есть, вероятность большая слишком, то, что вот вы вот если учитесь, скорее всего, это не вы. С высокой долей вероятности. Может быть, кто-нибудь там, и то, скорее всего, худший ученик вообще из группы, потому что он с кем-то там познакомился, но... Такие вот правила.
2: Короче, если вы сильно что-то хотите, то вряд ли, конечно, да? Надо отпустить.
1: Угу. И все. Спасибо.
0: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: работу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое

0: Ру.
1: Вы знаете, у каждого, конечно, автора песен, у каждого артиста, кто поет песни, там рэп читает и так далее, должен быть, конечно, один какой-то хит, который тебя кормит потом всю жизнь. Допустим, должен быть свой Behind Blue Eyes, должен быть свой, я не знаю, свой Despacito, свой Shape of You, должен быть свой Капкан, у каждого должен быть свой, я не знаю... Своя
2: «Лето» — это маленькая жизнь.
1: Да, или «Лето» — это маленькая жизнь. Трек, который тебя кормит всю жизнь потом, оставшуюся.
2: И только у Сереги все.
1: И только у Сереги все. И у нас, конечно же, тоже есть такая песня, которая кормит всю жизнь. Это вот «Где я есть».
3: Слушай, а что это за вообще, вот так оглядываясь назад, что это нахрен вообще значит?
1: Где
3: вот
1: я
3: скажи,
1: есть?
3: Да, что это за слово? Такого выражения не было до этого.
1: Встречал до этого тысячу раз.
3: Где я есть?
1: Да,
3: где я есть, это говорили, когда в канаве просыпается мужик без зубов. Где я есть?
1: А как надо сказать?
3: Ну, я не знаю, смотря что ты вкладывал в эти строчки.
1: Где я просто, да?
3: Где я, да?
1: Где я есть?
3: Где ты есть?
1: Ну, вообще-то спрашивают, где ты есть?
3: Где ты есть?
1: Ну вот так и спрашивают.
3: Сань, блин, 5 часов.
1: Это нормальная абсолютно фраза. Где я есть?
3: И ты такой, действительно, а ты потерял себя в этом мире.
1: Ну тебя спрашивают, человек, где ты есть? Ты такой, где
3: я есть? Так не спрашивают, где ты? Где ты? Типа, Олег, где ты? Смотри, Олег, где ты? И Олег, где ты есть?
1: Ну подожди, смотри, ты просто спрашиваешь у Олега, Олег, где ты? Это как-то рутина. А когда ты спрашиваешь, где ты есть, родное сердце? Это уже, видишь,
3: братское сердце.
1: Да, это уже ты как бы близость определенная. Так, ладно, вот.

0: Лейтраун.
1: Смотри, песни вообще легко писать, честно говоря. Просто ищешь какой-нибудь тайп-бит, потом находишь чувака, который тебе этот бит бесплатно перебьет, и потом пишешь текст. Вот смотри, вот мы, допустим, как мы хотим песню, на какую похожую сделать? Ну вот, допустим, на какого исполнителя?
2: Ну, как у Хамали Наваи, что-нибудь.
1: Ну, давай, смотри. Хамали Наваи.
2: Типа, ты же девочка, война.
1: Тайп. Бит вводим. Тайп-бит. Их там миллион сейчас будет разных. Вот, 3 года назад. Фри, Макан, Хамали Наваи, Тайп-бит, Open Game.
2: Тайп-бит — это бит, который похож по настроению.
1: Ну да.
2: На типа, чей-то, да.
1: Первый же, который попался. Но он уже, типа, он фри, он там уже продан или там использован, но мы можем его перебить. Погнали. И чувствую, что у тебя идет в этот момент.

0: надо заскочить, посмотреть кафель.
1: Как тяжело фристайлить.
2: Да давай, давай.
0: Ну вот именно, что мы с ней вот лето, и мы идем с тобой, а где-то звучит не лето.
3: Мы с тобой поедем по аллее, поедем на МКАД, там постоим.
0: Постоим.
3: Потом поедем к МГУ, подрифтим. И потом пиво не купим, потому что зарплата завтра. У меня нет денег на карте. Займи, пожалуйста, пятихатку. Мне нужно тачку заправить.
4: И 95-м, хотя какой, в принципе, будет. Если будет 92-й, то и ладно, залью его. Musical.

0: Видишь, по сути, так и делается. Ты какую-то мелодию напеваешь, а потом под нее просто слова находишь, которые там ритмически подходят. Давай какую-нибудь другую, что-нибудь повеселее.
1: Повеселее?
0: Давай, допустим.
1: Король и шут, тайп-бит.
0: Но я не думаю, что это так работает. Я уверен, что оно найдет, но надо.
1: Ну кто у нас весел? Группа Добро веселые.
0: Думаешь?
1: Есть такой бит?
0: Да, по-любому есть. Добро... Добро тайп-бит. Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то это вводил до нас хоть раз. Добро тайп-бит. Нет, вводили. Пожалуйста. Первый же попавшийся. О, Holy Flame и Добро тайп-бит. 3 минуты. Гитарная лирика. Блин, опять, видишь? Да хватит.

0: вот, пожалуйста.
1: Ну, а слова какие бы могли быть?
0: Ну, давай на начало тогда. А я не знаю, вот сюда мотив какой-то есть, но слова нет.

0: Мы с тобой гуляем, я тебя потом узнал. Тебя зовут Игорь, а меня Руслан. Мы, ну, в смысле, мы друзья.
1: Что вы, друзья?
0: С тобой гуляем.

0: круче всех, йоу! Игорь Руслан. Не, ну здорово, здорово.
1: Но песня про дружбу, про то, как у тебя вот друг есть. Знаешь, как в американских фильмах, они всегда вот живут-живут, у них там есть друзья, потом родители решают переезжать, все садятся в такой дом на колесах и уезжают, и они прощаются навсегда в этот момент со старой компанией. И вот тут песня про то, как ты, у тебя друг переезжает в другой город, потому что родители, ну, бате предложили, допустим, работу в Пытьяхе. И им пришлось вот переехать, и ты вот будешь подругу своему детства скучать. Песня называется «Игорь и Руслан». Две песни написали за 3 минуты. Что они приходят там рассказывают? Мы гадаем.
2: Вот я там что-то...
1: Да.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: можно забыть.
1: Точка.банк.
2: ау.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Да, конечно, трек можно было и свести, но я это не сделал, потому что я вначале пошел с Токсисом поболтал, который уже там у нас во дворе ходит. Потом общался тут с Валерой. Мало того, у нас сейчас еще и трансляция на Твиче, куда вы можете зайти. По ссылке у нас в соцсетях. Заходите, посмотрите там на закулисье вот это вот все. Может быть, даже какой-нибудь там проскачет какое-нибудь нецензурное слово, допустим, попа.
1: Раскачет. Мы за эфиром обсуждали очередной раз тему знакомую. Почему? Откуда у людей деньги?
0: Да.
1: Откуда у людей деньги на тачки и на отпуска, которые сейчас недорого. Ой, недешево стоит 300-400-500 тысяч.
0: Ну, недорого.
1: Ну, кому-то это недорого. Я реально листал видосы и наткнулся на видео, где женщина такая: итак, минусы отеля за 1 400 000 турецкого. И я такой думаю, сейчас в комментарии зайду, и все скажут: «Эй, алло, ты типа ненормальная, куда столько денег на отпуск?» Нет, там все там обсуждают, да, за 1 400 000 здесь, конечно, икры красной должно быть больше. Там,
0: но вот, это нормисы.
1: Вот, в Турцию вот, люди за 1 400 000
0: Вот Кирилл за эфиром правильно сказал, что они копят там все весь год, чтобы просто потом там за 400 000 съездить просто на Мурюшко. Это как-то мне кажется странным. Это вот нормисовское занятие. Просто если у тебя есть 400-500 000 ты же можешь...
1: Ты купи лучше игрушки какие-то коллекционные.
0: Имеется
1: там,
0: в виду куда-то съездить. Имеется в виду куда-то съездить. Ты можешь выбрать какое-то непопулярное направление куда-нибудь, я не знаю, в джунгли, блин, поехать. Или в Исландию за те же 500 000 и у тебя там будет либо история, либо какое-то историческое место интересное, которое пропитано там годами, либо какое-то необычное место, где, во-первых, людей нет, во-вторых, ну, видишь, они вот там не искупаются в Мурюшке, скорее всего, поэтому... Это реально, насколько надо сильно хотеть на Мурюшко, чтобы копить год и 500 000 потом отдать вообще...
1: Давай, Морюшка, хоть поговорим с кем-нибудь.
0: Так у нас уже времени не осталось.
1: Потому что
0: ну, давай
1: слушатели
0: кого-то
1: вообще
0: одного.
1: Не уделили
0: 8495-232-1632. Мы сегодня обсуждаем вашу стрессоустойчивость в сложных нервных ситуациях. Вы какой человек, который все бросает, типа, и все? Или вы наоборот, типа, так, ребята, спокойно, сейчас разберемся, сейчас режим. И ходите, всех успокаиваете, и сразу генерация мозговая начинается. Звоните, рассказывайте. Пожалуйста.
1: Ну, ты видишь, ты свистишь, денег нет.
0: А, кстати, да. Наверное, это из-за этого. Блин, а я же все делаю. Я и мусор вечером выношу. И... Да, поэтому так. Алло, привет.
2: Здорово.
0: Здорово.
2: Александр, Москва. Да вообще прям, ну, ты вообще со стрессом устойчивый. Даже утром и вечером мусор выносишь. Хотел сказать про свою.
0: Ладно, рассказывай.
2: Короче, пели вы, придумали песни, вот это вот реально нужно было быть таким стрессом устойчивым. Я ржал вообще, чуть не умер.
1: Ты прям это ржал? Это действительно было смешно?
0: Не знаю.
2: Да это было вообще нереально. Просто так, говорит, это все просто.
0: И смешно, давай, смешно, думай. Наверное, было, как я выруливал в ситуацию, что Руслан и Игорь друзья с детства, чтобы...
1: А что такого? Не люди, было... два друга.
0: А время такое, видишь, сейчас, когда
1: Руслан
0: видишь...
1: Руслан и Игорь.
0: Сейчас видишь, когда два парня идут, ты думаешь, типа, ну, вот раньше такой, ну, дружба, дружба. А сейчас ты такой думаешь, ну, они не просто так идут, не просто так.
2: По-любому, еще если за руки держат, то это вообще...
0: Ну, такого я им
1: нет. А такого нет, такого не бывает.
0: У нас такого нет, такого нет. Это у них
1: там... Где такое видел?
0: Это у них там...
1: Может быть, да.
0: Это вот Кирилл,
1: да, я там любви много видел.
2: Что-то было по-любому. Смотрите, вы прямо завелись, что-то было по-любому.
0: Нет, мы к тому, что нет. Нет, такого у нас
1: сбрасывай
0: не может
1: его,
0: быть.
1: Это что это, такое за новость?
0: Это вот кто ездит там, видит, в мире, может быть, и можно такое посмотреть. У нас такого нет вообще. Ну, это 100%. Тут можно и даже...
1: У нас мужики поодиночке ходят всегда.
0: Конечно, вообще. Алло, привет. Алло.
3: Привет.
0: О, привет. Как тебя зовут?
3: Алло. Наталья. Я Удмуртия.
0: Наталья из Удмуртии. Наталья. Ну, рассказывай. Ты какой стрессоустойчивый человек в стрессовых ситуациях?
3: Ну, скорее всего, да.
0: Ну, давай просто смоделируем мне... ситуацию. Допустим, у тебя есть собака?
3: Есть.
0: Смотри, вот ты ушла на работу, а потом пришла, а там вообще собака, ну, у тебя квартира умерла просто, реально, на выброс. И она там все угробила, собака. И она там все, во-первых, и своими этими, и потом все порвала вообще, и там вообще и трубы текут. И вот ты как в этой ситуации будешь действовать?
3: Ну, трубы текут, смотря на каком этаже я. Сначала предупрежу, наверное, соседей.
1: Ну, на высоком этаже.
0: На высоком этаже ты.
1: И телевизор ну, вот, собака повредила. Так,
3: то
1: хорошо.
3: Я их заливаю.
1: Нет, ты будешь паниковать всячески там, истерить и прочее?
3: Нет. А зачем?
1: Вообще-то по Наталье слышно, что она вообще не пробивает.
0: Ну, вообще-то
1: не
0: да. Подожди, оно надо же вначале устранить причину потопа, а ты вначале пойдешь соседей предупреждать. А поверь, оно, они уже знают, я думаю, они уже поняли.
3: А, ну, скорее всего, да, они уже под дверью меня ждут, скорее всего, да. Палками, не знаю, и со словами какими-нибудь нехорошими.
1: Ну, короче, ты не расстраиваешься из-за таких мелочей. Главное здоровье, Наташ, правильно?
3: Конечно, ну, да. Все. И что-то у меня собачка, она же повеселилась, все хорошо. Она не скучала, я.
1: Ой, да, теперь ты повеселишь.
0: А ты из Удмуртии откуда? Из Ижевска?
3: Нет. У нас поселок есть, Игра называется.
1: Вот это надо было обсуждать.
0: Игра.
1: Поселок Игра?
3: Да, мы же.
0: И что, а там многие, вот я видел в интернете, пишут, что игры это вообще для детей. Что думаешь?
1: Игры для детей, игра для людей.
0: Для людей.
1: Класс, как я не знал, что есть такой населенный пункт.
3: Это крутой, кстати, слоган.
1: Ну все, супер, забирай тогда, Наташ.
0: Это, кстати, слоган. Ладно, мы не успеваем уже, надо прощаться.
1: А как их там зовут? Игровцы?
0: Токсис через 10 минут. На игроки.
4: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Магнитогорск, Ленина, 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, новое радио, супер хиты и супер новинки на базе. Пришел человек, которому мы сказали, что мы еще Twitch у нас подключен, и не надо было объяснять еще пол эфира, что такое Twitch и что там нельзя делать. Токсис, наконец-то! Здорово!
3: Салют, салют.
2: Здорово.
4: Я решил вбить в интернете биографию Андрея. Тут, конечно, вот видно, что писал человек раза в три старше, чем сам Андрей. В школьные годы Андрей увлекался музыкой.
2: Да ты что, Токсис, он такой же, как...
4: Сначала учился играть на фортепиано, а позже открыл для себя американский реп.
2: И потом вот это видео появилось, где Токсис в тачке читает Pop Smoke Dior. Блин, реально, я рад видеть тебя, потому что ты, во-первых, у нас ни разу не был в 1+1 на новом радио, но на студии 21 был.
3: Да, да,
2: был. И у меня еще. И я вообще, по сути, вот с таких вот, блин, помню тебя.
3: Мы давно знакомы, это правда. Вот,
4: смотри, Артем рэпер, как известно.
2: Ну вот ты можешь не при Токсисе это говорил.
4: Ладно, я специально при нем это и говорю.
2: Это ты можешь Севиль, там она поверит, но Токсис...
4: И он говорит, что атрибуты рэпера — это тёлки и тачки.
2: Да.
4: Вот расскажи, это на самом деле так или это заблуждение?
3: Мне кажется, ну, для меня лично это исключительно там, ну, может быть, знание культуры и в музыке заключается.
2: И тёлки, и тачки.
3: Ну, тёлки и тачки.
2: Ну, и тёлки и тачки. И вот так вот из пистолета Supreme деньгами на них так... Я сейчас подумал, Токсис так ходил за эфиром смешно, вот там в коридоре, он так стоял, я уже показывал, что у него такие наушники Marshall были, и он вот так вот ходит по эфиру, ой, по студии просто вот так вот туда-сюда, и пришел сюда, тоже сразу наушники надел, а тут елка, вот песня елки играла. И, а ты какую там песню слушал?
3: Я демку слушал.
2: Демку свою?
3: Да, я демки слушал, да.
4: Ну, вот бы какую-нибудь демку бы послушать,
2: да,
4: вот, с пылу жару в качестве эксклюзива, с телефончика прям, можно?
3: Ну, с эксклюзив, но не, я хочу удивить.
4: Хочешь удивить?
3: Да, да. Но елки респект, я вот не так давно с ней познакомился на мероприятии, очень такая добрая подошла ко мне. Да. Но елки респект, я вот не так давно с ней познакомился на мероприятии, очень такая добрая подошла ко мне, да, сказала респект.

0: говорю, Токсис сейчас всех разорвет. Потом пришел Нилетто сюда к нам. Вы с ним трек записали, и он тут рассказывал тоже минут 15. Вот есть такой Токсис, типа, сейчас он вообще выстрелит. И потом как поперло просто резко. Ты почувствовал вообще вот этот щелчок? После чего полетело-то?
1: Ну, я думаю... В целом, знакомство с Даней Нилетто на меня очень... Да, просто именно, знаешь, даже мотивационный буст. Потому что у меня был тогда такой период, когда у меня и учеба очень тяжелая была. Я в целом думал, блин, может нафиг с музыкой закончить. И вот Даня именно из-за того, что я к нему ездил как раз работать над треком в Москву, я в Питере долгое время. И вот это как будто он сказал 100% не забрасывай музыку.
0: А как вы с ним познакомились? Потому что этот трек, я помню... Мы вначале что-то не особо поняли, а потом я расслушал, я его часто, очень часто ставил в эфире нового радио.
1: Кипиш.
0: И, да, Кипиш, вообще офигенный трек.
1: Спасибо.
0: Как вы познакомились с Нилетто?
1: Блин, на самом деле вот то, что когда он говорил как раз про меня, это мы еще тогда не были знакомы. То есть он нашел меня, как я понимаю, на просторах интернета, и потом мы уже, ну, мне скинули отрывок, мы списались с ним и договорились сделать там, спустя, может, год или два мы сделали с ним трючок.
0: Прикольно. Вот, поэтому... И потом полетело, потом уже Егор Крид подключился и все.
1: Да.
0: Вам, я заметил, вот молодым новым рэперам очень сильно повезло то, что Егор Крид в какой-то момент захотел тоже такую музыку делать, потому что он начал там, наделал фитов, и очень многим артистам дал буст этим самым,
1: да,
0: потому что если бы Егор Крид был бы там дальше в Black Star и делал бы песни про любовь, вряд ли бы все эти фиты получились.
1: Ну да, может быть.
0: Так
1: может
0: что
1: быть.
0: Круто. Сегодня послушаем что-нибудь новенькое.
2: Мне хочется просто как в качестве бати поговорить с нашим гостем. Ты вот этот музык, не лет, вообще барахло, неинтересно.
0: В качестве бати.
2: Скажи, пожалуйста, у тебя образование какое?
1: У меня, ну, среднее.
2: А, среднее?
1: Да, среднее.
2: Ну, в дипломе что написано?
1: Ну, педагог дополнительного образования.
2: Ты училка, получается.
1: Ну,
2: я
1: да.
2: чувствую, я просто тоже училка.
0: Да.
2: А ты, дополнительное образование, а что ты можешь, допустим, теоретически преподавать детям?
1: Ну, я английский, итальянский языки.
2: Итальянский?
1: И гид по Санкт-Петербургу, получается.
2: Класс.
1: Да.
2: А вот скажи что-нибудь по-итальянски.
1: Mi chiamo Andrea. Siamo al Nuovo Radio.
0: Офигеть. Это тот человек, который играл в Mafia Old Country на оригинальном языке. И вот эти все, как это там были.
1: Короче, все эти коронные фразы.
0: Как они там были. Карузо и прочие вот эти вот все. Понимал переводы. Так, ладно, Андрей Токсис у нас в гостях. Послушаем сейчас музыку и что-нибудь из новенького.
2: Ну, обсудим, да, какие достижения, успехи, там, что новенького у артиста.
0: Да там устанешь обсуждать.
2: Да?
0: Ты что там...
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Токсис у нас в гостях сегодня. Ну что, Токсис для многих наших слушателей новый человек. И, конечно, там уже полетело и про голос, и про все остальное. Ты не устал еще от этого?
1: Нет.
0: Нормально?
2: Ну, привык уже.
0: А к хейту? Потому что так или иначе все спрашивают с интересом. Но вот у нас многие пишут, мы тут комменты читаем, честно говоря, угораем. Вот это вот, что за доходяга? Голос как будто
3: голос,
0: он сейчас умрет.
3: Голос пропил.
0: Пропил, да.
3: Ангина, видимо, у парня.
0: Тебя это обижает или веселит?
1: Не знаю, ну пофиг вообще как-то. Привык всю жизнь с этим.
3: Успокойтесь по поводу голоса, просто голос так. Ну, такой да, у человека, да. У всех
0: да.
3: разные.
0: Да, но у него есть такой. Разные голоса, то есть у него это типа базовый, да, твой, да, да, а да. есть еще, которые ты можешь там...
3: Грубый. Но если, вот, смотри, если Рилс попадается голос. Про то, как Токсис говорит и голосом Егора Крида, я пересматриваю раз 15. Это очень круто, конечно. Не будем даже просить, неудобно, потому что...
0: Чтобы ты понял, мы... Было 3 человека за всю историю шоу, а мы 4 года уже делаем. Когда к нам приходили какие-то дикторы, мы такие, а можете таким голосом? Это первый был человек, который настоящий пельмень рекламу.
3: Груздев, который за Орду вот это все.
0: Да-да-да. Потом приходил Рыбов, Евгений Рыбов, который вот нам и открывашку сделал, который голос MTV, там, Южного парка. И вот ты сейчас. И мы такие, ну, может быть, ты хочешь что-то голосом Егора Крида?
1: Ну, только понял. На самом деле, Егор Крид это единственный, кто у меня вот да? из таких... Да, и плюс это еще потому, что я с ним очень много общаюсь, и, знаешь, ты автоматически... То есть ты уже привыкаешь к этому, и я там могу, и он даже ну, в нормальной жизни... То есть, короче... Ну, вот он так общается, он может такой, здорово, братик, как дела, бро, как дела, и так далее.
0: Подожди, а у нас у Кирилла та же ситуация с Киркоровым, он тоже с Киркоровым постоянно общается.
3: Да, постоянно, я вот так разговариваю всегда. А слушай, а как Егор сам к этому относится, он ржет?
1: Да, мне, ну, вообще, в кайф. Ну, мы так подкалываем, он тоже может, типа, знаешь, на какой-нибудь программе тоже меня как-то подколоет высоким что-то голосом.
3: Спрашивали про твой свитшот. Откуда это? Это какая-то дизайнерская вещь?
1: Шуля. Есть такой дизайнер Шуля и диджей.
0: Ну, ты сейчас сказал его, Шуля, да. А наша знает только Шулио Иглесиас там в эту сторону.
1: Ну, нет, Шуля, ну, где у него Коннект раньше был, где угадай, кто был, много кто. И вот у него есть бренд Стенозис. Это типа такая архивная шмотка. Я ее вот года 3 назад. Он мне ее подарил, но я решил только сегодня одеть.
0: Вот, кстати, интересно, как Токсис умудрился не подхватить вот этот вайб общения многих современных, в том числе русских рэперов, потому что часто попадаются всякие обзоры, что они всегда так общаются. Братик, да, ну, братик, это да. Как типа Оуджи Будда. А ты все равно, ты типа как-то, ну, как взрослый человек. Они все же в жизни так же примерно общаются. Братик,
1: да, ну, да так мне, я братик. Тоже братик говорю, просто, ну, пока не удалось.
0: Ты как будто это, типа, как будто без пафоса, понял, делаешь? То есть так нет
1: Буду,
0: такого.
1: Буду тоже как будто без пафоса.
0: Да, но...
1: Наоборот, на угаре это все делаешь.
0: Да, знаешь. Но как будто все равно, ты когда видишь это, тебе кажется, что ты серьезно не пообщаешься там. Ну, только на приколе.
1: Я в целом, мне кажется, ну, знаешь... Короче, но я не выгляжу как рэпер, да? Так, начнем с этого, вот и все. Поэтому, ну, просто привык так.
0: Ну, кстати, когда к нам приходил Soda Love, мы с ним серьезно пообщались. Он переключился в какой-то момент, и Майот тоже. Он вот так переключился, и они вообще с Майотом про Розенбаума полчаса разговаривали и пели даже.
3: Ты кого-то из старичков слушаешь? Вот Майот любит Розенбаума, например. Ну, потому что батя слушал.
1: Ну, давай тогда, ну, Киркоров мне нравится.
0: Так мы сейчас поставим для тебя вообще.
3: А кому не нравится, как говорится?
0: Конечно, у нас тут Киркоров вообще сосед, вон там его дом видно у нас из окна.
3: Один из.
0: Реально, дворец, его тяжело не заметить. Он вот так вот сияет, над ним такое свечение, купол вот такой вот.
3: Да, над ним туч никогда нет. Да. И салюты по вечерам.
1: Причем я очень много, ну, как бы старых треков, я их сейчас, например, узнаю. У меня, может, там, диджей Коля ставит на сайтах своих каких-нибудь. И все, поэтому, грубо говоря, для меня старые какие-то треки, они по факту новые. Да. Вот, поэтому, да, прикольно. Вот мне последний трек у Киркорова, который понравился, это «Окна».
0: Я клянусь, я ее сейчас поставил, полетели.
3: Давай,
0: потому
3: давай,
0: потому что это единственная песня, которая у меня здесь в папке есть. А ты бы хотел фитонуть с ним?
1: Да, почему нет?
0: Филипп Бедросыч, реально, тут человек хочет... Вот с Майами есть уже фит. Вот тут серьезный это. А Киркоров, он это, как его? Он, я думаю,
3: он шарит за тренды, да.
0: И слушает нас иногда. Поэтому Филипп Бедросыч, реально, если вас кто-то вам передаст Токсис, готов. Он уже, yes, у него демка даже есть, он может прислать, он ее слушал, сейчас там ходил. Тогда слушаем специально для Токсиса Филипп Киркоров «Полетели».

0: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: ребята, если вы, конечно, не смотрите нашу трансляцию на Твиче, вы пропускаете офигительные истории. Вот, например, история, как Андрей ездил в купе.
1: На поезде.
0: Да, и мы, кстати, вот выяснили, что он ни разу с бабками не ездил в купе. Но все впереди еще, все впереди, абсолютно можно...
1: Но есть некоторые инициативы, которые лучше не начинать. Я ездил так себе на 3 из 10.
0: Нет, ты ездил только с бабками. Ты можешь рассказать историю, как ты с ними не ездил, как какую-то невероятную.
1: Ну да, я никогда без бабок не ездил. Слушай, нам написали, что ты как-то в спорт ударился немножечко. Есть такое?
2: Ну, я недавно был в санатории, я занимаюсь сейчас потихоньку своим похудением, скинул 8 или 9 килограмм.
0: Нормально.
2: Уже, вот, и, ну да, здоровьем занялся, потому что до этого вообще не было и времени, это очень надо, силу воли, так скажем.
1: В санатории, ты сказал.
0: Да, там... давай выясним, да, это прям... санаторий, который сейчас модный санаторий, или это вот такой советский санаторий?
1: Модный. Мы думали, там электрофорезы.
0: Электрофореза там не было.
1: Грязевые
0: лампы
1: ванны.
0: Вы не дышали.
2: Там есть и водорослями меня там, короче, лакшери.
0: Нет, просто в обычном санатории тебя там водорослями, потому что они там растут в номере просто. Там так происходит. И что? Лакшери санатории? Это, короче, такие, которые мы не смотрим.
1: Завесу тайны приоткрой над лакшери санаториями. Что там делают вообще? Что там происходит?
2: Там и криокамеры есть, и что там еще есть.
1: А криокамеры, что, заходишь в эту камеру и сидишь там?
0: Нет, в обычном санатории криокамера — это тоже просто номер. Это ты когда зимой едешь, это у тебя...
1: Отопления нет.
0: Да.
2: Нет, там просто стоишь, ты должен какое-то время простоять. Там холод минус 100 градусов, я не помню.
1: Ничего себе, офигеть.
2: Или что-то такое. Вот ты стоишь там 2:30, я вроде стою.
0: 2:30 часов?
2: Нет, часов? Минут. Там холодно.
0: Давай, ты не говори, сколько ты потратил. Примерно сколько суммы на такие санатории стоит съездить? Не говори, сколько ты, просто скажи примерно, это 500 000 больше в такие с криокамерами.
2: Ну, я думаю... Больше 500 тысяч.
0: Больше?
1: Mm-hmm.
0: А, да, кстати говоря...
2: Это, грубо говоря, 10... Ну, вот я 10 дней был.
0: 10 дней?
2: Ну, почти 2 недели.
0: Я тебе больше скажу. Я смотрел видео на одном хостинге. В ВК-видео. И это, там человек делал обзоры на санатории старые, и там тоже недешево, там сейчас под соточку тоже.
1: А как там, тоже
0: раз.
1: У тебя номер свой или как?
2: Да, там
1: как
2: все.
1: Как в отеле, да?
2: Как, да, очень хороший отель.
1: Врач какой-то курирующий.
2: Все, да, все есть.
0: Приходит, говорил, на палате. Да. Ну, вам надо минералочку для почек попить, конечно, вот так вот.
1: Да, а потом с вас 500 тысяч в конце.
0: Что по новинкам? Ты сейчас слушал демку какую-то, ты прям часто пишешь песни, у тебя 1 000 000 демок.
2: На самом деле нет, у меня так выходит, что вот раньше я очень часто писался, а сейчас у меня не то что нет желания, просто у меня как будто мана копится, я только не пишусь, а потом в один момент могу там несколько треков за несколько дней написать, и все, потом опять какой-то перерыв, то есть я не активно, есть исполнители, которые прям экспериментируют каждый день, а у меня вот это как, то есть для меня это... процесс такой, что я не могу вот так просто вот сходу взять сессии такой, при том, что я быстро пишусь, как бы мне комфортно и на студии, и дома, как бы, но просто, как сказать, я к этому больше как... неответственно отношусь. Ну, то есть я не могу вот вернуться с тура, грубо говоря, сесть и такой, сейчас вернуться.
0: Ну, на плюс тура, морали, не захочется как-то записать еще пару альбомов.
2: Ну, наоборот, я отдыхаю долго, а потом что-нибудь пишу. И в целом какие-то вот релизы я сейчас вот синглами дропаю и все.
0: Я вот иногда спрашиваю артистов, не у всех, потому что не у всех мне удобно это спрашивать, у тебя нормально удобно. Сколько...
1: Ты зарабатываешь.
0: Нет, не сколько ты зарабатываешь. И иногда меня этот вопрос интересует. Я обращаю внимание, что многие какие-то артисты, если они там, покидают, допустим, там куда-то, ходят надолго. У них еще очень много лет выходят треки после этого. Вот у тебя сколько бы треки выходили?
1: Про Майкла Джексона имеет в виду.
0: Да, сколько бы у тебя треки выходили после, если бы что-то вот...
2: Блин, тяжелый вопрос. Я думаю, не так много, потому что я стараюсь все сразу.
0: Все сразу выкладывать.
2: Но при этом у меня есть куча треков, которые, да, популярные, но они не свежие. То есть там, как у меня был... трек «I Got You», который в 24-м году «Я лечу из Питера, Москву».
0: Вот этот трек... Так и «Возьми телефон, детка», это же тоже старый трек был какой-то, и потом у тебя хайпанул он или нет?
2: Нет, он...
0: он свежий.
2: Он свежий, а вот «I Got You» 21-й год вообще. То есть это за... Это еще, ну, то есть, это еще до не лета он у меня, грубо говоря, был записан. И у меня такие... Ну, есть треки. У меня есть такие треки, которые просто позже... Они вечные. Знаешь, они в любое время хорошо звучат.
0: А как ты сам на них смотришь? Как ты смотришь, допустим, на кружки, которые ты записывал там в начале карьеры? Да, нормально? Кайф. Ты сейчас не кринжуешь?
2: Вообще
0: типа,
2: нет. Вообще нет. Даже больше я удивляюсь, что еще есть люди, которые, ну, это помнят в плане из молодежи, знаешь, ко мне на каких-нибудь... Вот, там,
0: говорят, подходит, я вырос на твоей музыке, ну, а там
2: ну, да,
0: а человеку
2: да,
0: 35 лет.
2: Нет, такие тоже подходят, ну просто вот даже вот молодые ребята, которые другую чуть-чуть эру уже музыки застали, там а-ля «Темные принцы», «Мэтт Кид» и так далее. Они такие, блин, а, говорит, я тебя там в 23-м твои кружки обожал, что ты вот не снимаешь? Я говорю, брат, вот так вот, типа, что-то уже все...
0: Все, тогда на паузу вернемся. После паузы что-нибудь послушаем. Олег, у нас есть какие-нибудь песни Токсиса? Все, тогда...
1: Ну, вот, например, трек «Знак».
0: Да, закинь, пожалуй, в этот, и послушаем, что вышло там нового.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
8: 18+.
9: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Новое радио.

0: Я не свел треки, не свел треки, не свел. Не свел треки, не свел, не свел. Вот сейчас. А потому что мы болтаем, тут нам интересно. Хотя на Твиче там написали, что вы молчите, поругались, что ли? Мы вообще-то поругались вообще. Так, Токсис у нас в гостях.
1: На следующий год у тебя крупный концерт планируется.
2: Да.
1: Класс.
0: Понял.
1: Вот
0: класс.
1: И поговорили про концерт, значит.
0: Топ история. Какая-то будет прям большая площадка?
3: Я надеюсь, что да. Но я пока, если честно, не начинал готовиться.
0: Ну, прям в джипсе, да, минимум?
2: Ну, хочется, да. Хотелось бы.
1: Джипс 16 тонн, еще хорошая площадка.
0: Изи нормальный, да, тоже.
3: Ну, вот у меня все последние сольники в стадиуме были.
0: Оп, классно. Ну, тоже нормально.
3: Да,
0: тоже.
3: Очень круто.
0: Ну, сейчас уже можно, смотри, вот этот ВТБ, он же напополам делится, да, в случае чего. Типа, можно полное, а можно половинку только. Вот половинку соберешь же, наверное.
3: Дай бог.
0: Да у тебя, ты знаешь, уже место уже, наверное, планируется, ты просто не хочешь рассказывать.
3: Да не, на самом Нет? деле, честно, еще не занимался.
1: Да, время есть. Столько,
0: давай сейчас договоримся. Да. Уважаемые арена ВТБ, вот человечек хочет выступить у вас, а у него, между прочим, почти фит с Киркоровым, я вам напоминаю, так что берите пока.
1: Ну, почти готов все, считай.
0: Конечно, там уже почти готово. Так, что, трек, знак, Токсис и Дора, он на первом месте в чартах сейчас? Правильно?
4: Вроде да.
0: Даже
1: сейчас бы не знать, на каком месте твой трек в чартах.
0: Ну, знаешь, когда у тебя столько... Это не так, как у нас, когда вышел трек, мы там... Я с этого бенд-линка не вылезал вообще. Я обновлял каждую секунду.
1: Так, а мы слушать будем?
0: Да.
1: Давайте.
0: Потом. Да ладно, сейчас давайте. Токсис и Дора, знак. Токсис сказал, в кои-то веки у меня добрая песня вышла. И хорошо, что она залетела.
2: Yes.

0: с завода просто Александр написал.
1: Заводчане оценили.
0: Да, Нет написала, настоящие рэперы сейчас в гробу перевернулись. Вы знаете, я как настоящий рэпер, да, хочу сказать, что попало, конечно, эти современные артисты, вообще их фиг поймешь.
1: Ни одного слова, значит, не разобрать.
0: Да, непонятно.
1: Куда мы катимся?
0: Вообще, катимся, непонятно вообще, что. Что за настоящие рэперы, где перевернулись? Учитывая, что рэперская жизнь, она опасная. Тут про это
1: годовщина
0: сообщение.
1: Годовщина смерти Тупака же, да?
0: Когда?
1: Ну вот, не знаю. Кто шарит за Тупака? Я, что ли?
2: А это не рэп даже. Это же по
0: не
2: факту
0: рэп, да, это больше
2: панк, поп-рэп, да, какой-то.
0: Ну видишь, для них все, что рэп, это какое-то. Хотя там даже, по сути, такого рэпа-то и не было в треке. Ну, да. Токсис. Вообще классная песня. Я Олегу сразу сказал, спасибо, добавь, пожалуйста, к нам в папку, и мы вот будем, наверное, я буду периодически ставить, я думаю.
2: Спасибо.
0: Спасибо тебе, что пришел. Миллион лет не виделись. Рад был видеть тебя. Приходи еще. И вот Эви тут у нас вечерняя.
1: Коллега плачет, потому что она ведет вечером, а ты пришел к нам.
0: Пришел.
1: Можешь
0: к нам
1: просто,
0: да,
1: передать привет Эвелине, Эви?
0: Да.
2: Эвелина, передаю тебе большой привет. Спасибо большое, что поддерживаешь, что слушаешь.
1: Да, все, вот это так будет теперь счастливо целый день.
0: Да, и Эви тоже. Воду носите по-братски, потому что мы носим воду, а вы ее выпиваете. Так что приносите тоже со склада, вы знаете, где склад.
1: Немножечко внутрики обсудили, да, на всю страну.
0: Так, все, до завтра. Завтра, как обычно, с 7 до 11 у нас Токсис был. Пока, всем до свидания.
2: Спасибо всем. Всем пока.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
11: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Новое радио. Слушай.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске час дня.
3: Новое радио. Утренняя бодрость в исполнении команды 1 плюс 1 продолжит свою работу уже завтра с 7 утра по Москве. Не пропусти. Далее настраивать тебя на нужный ритм, темп и делать тебе настроение буду я, Вадим Данилин. Ну там, постараюсь, конечно, но сам понимаешь, дело нелегкое, особенно в понедельник. Суперхиты, суперновинки заряжены. Доброго всем дня.

0: со своим Заврахидом в эфире «Нова». Эту рабочую неделю, я думаю, начнем с позитивных новостей, ну, а кончим, как обычно. Тут за нас посчитали, что россиянам, оказывается, осталось работать всего 77 дней до Нового года. До конца года впереди еще 17 рабочих недель, две из которых будут сокращенными. Ну, знаешь, от этого не легче все-таки. Ну, окей, до Нового года. А, там же выходные долгие будут. Да, есть чему стремиться. Ну а пока времени на раскачку у нас овер дофига. Коста Лакоста, Полина Гагарина и Ваня Дмитриенко очень скоро в продолжении эфира.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: перезимуем.
1: Митифамин, перезимуем, суперхит на новом. Ну и как же без новостей про кофе с ранее? Пораньше Дальнему Востоку отдельного доброго вечера, конечно, традиционно. Оказывается, у любителей кофе быстро разрушаются кости и зубы, выяснили ученые. Они провели 53 исследования о влиянии кофеина на скелет на животных и клеточных моделях. И выяснили, что большие дозы потребления приводят к ухудшению минерализации, снижению плотности костей и ускоренной потере костной массы. Короче, в общем и целом, много кофе пить нельзя. И особо противопоказан кофе таким группам лиц, как беременные, дети, подростки и те, кто получает мало кальция. Ну вот я не знаю, кстати, как это мало кальция получается. Да, задумался. Ладно, не об этом сейчас. Думать не мое, заранее пораньше понедельник. Давай лучше продолжим тему суперхитов, суперновинок. Мона, добро. И это только начало.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: регистрации с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Бэбиномания, по-моему, так переводится. Да. Суперхит в эфире Нова. Если ты пришел на работу сегодня и осознал, что все, устал, не вывозишь, задолбали коллеги, перегорел, все прочее, вот тебе есть лайфхак. Сегодня в 10 вечера из Москвы есть прямой рейс до Египта по цене ужина в ресторане. Даже дешевле. За 5700 рублей можешь улететь туда, где тепло, солнечно и все улыбаются. До самого до Египта. Всегда бы мечтал там побывать, но все руки никак и ноги не доходили. То денег не хватает, то одного из двух. В общем, не благодари. Хорошего настроения тебе. Санкт-Петербургу отдельный привет. Мы скоро продолжим.
1: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Магнитогорске 2.
1: Новое радио. Сразу три крупные личности, которые развивают на данный момент искусственный интеллект в мире, заявили о срочной необходимости замедления развития ИИ. В противном случае уже через 4 года случится глобальная катастрофа, и сюжет «Терминатора» станет реальностью. Да, это все новости. Всегда на минуте. Возвращаемся к прекрасному и доброму суперхитам, суперновинкам. На 20 минут без рекламы. Ну и Данилин тоже тут.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Это Бруно Марс со своим суперхитом «Категории не задушишь, не убьешь». Суперхит, который почему-то, я также не могу до сих пор понять, обожают дети этот суперхит. Тем временем, оказывается, каждый третий россиянин признался, что некоторые продукты они покупают только для себя и прячут их от близких. Каждый третий, даже чуть больше. Да, можно было бы, наверное, назвать эту новость крысиной, если бы я не делал так же, например. И ты не делал так же. А кто не делал? Кто не без греха, товарищ? Последний раз, например, это было что у меня? Мороженое, да. Я купил мороженое. Сам себе. Только сам себе и съел в одно лицо. 0% осуждений, 100% понимания.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Эмили Стайл для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Эмили Стайл 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
2: Слушай, новый.

0: радио.
1: Radio.ru.
0: Новое радио.
2: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить тебя за то, что тебя потерял. Я не смогу забыть тебя. Счастливые дни, бессонные ночи.

In the Dark. Суперхит в эфире Нового. Тем временем проснулись врачи в преддверии глубокой осени. Напомнили, чтобы осень, это время года, не была такой уж суровой и серой. Не забывай, что твоему организму нужны витамины А, Б, С и Д. На секундочку, переводит с русского на понятный. Что нужно есть по осени? Жирная рыба, квашеная капуста, ягоды, каши, бобовые, морковь, тыква, гречка и яблоки. И будет тебе солнышко до самого, до Нового года, до которого тут рукой подать. 77 рабочих дней чистых до Нового года осталось, так что ждем.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
3: 18+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Новое радио.

0: Не мигом.
1: Оставь меня.
0: Вышибал суперхит на новом. Продолжение темы любви. Китайское исследование о том, что оказывается, полное отсутствие ссор в паре не гарант крепкого здоровья. Исследование почти 8 тысяч людей возраста 50+, показало, что у тихих партнеров, ну, которые не ссорятся, быстрее развивались хронические заболевания, да. А причина самая, что ни есть, простая. Страх перед конфликтами, ну, соответственно, отсутствие этих конфликтов, перерастает в напряжение и болезни. Да, так что официально с сегодняшнего дня одобрен вынос мозга в целях улучшения качества здоровья. Мотайте на ус, девочки. Находим очередной повод и начинаем. Мерной ложечкой понемногу.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
8: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое.
5: Меня до порога довела.
4: Это.
6: Вот это.
7: На тебя злая.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 3.
3: Новое радио. Сплетни на работе, оказывается, улучшают твою карьеру. Но об этом позже. В понедельник в самом разгаре. Продолжаю помогать и переживать его максимально легко, непринужденно. А с помощью твоих любимых суперхитов, суперновинок еще больше в новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Так что раскладывайся поудобнее. Раскладывайся.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Флоу Феникс, суперхит в эфире нового. Но и новость та самая про то, что сплетни на работе, оказывается, бустят карьеру, заявили психологи. Эксперты утверждают, что обсуждение коллег за спиной позволяет собрать полезную информацию и узнать, кому стоит доверять, а кого нужно остерегаться. Крайне важно собирать сплетни в спорных ситуациях. Знание всех точек зрения позволяет оценить намерения, эмоции и истинные мотивы коллег. Опять-таки, сплетни полезны для тех, кто хочет построить себе карьеру. Есть нюанс. Психологи советуют только слушать, но самому не распускать сплетни, чтобы информацию не могли использовать против тебя. Исследование показало, что те, кто в курсе сплетен и используют их для своего успеха, получают повышение на 80% чаще. Наконец нашелся реальный повод с радостью ходить на работу. Согласись, 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Один плюс один.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Смиритесь. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Слушай, новое.

0: радио.
1: Radio.ru.
2: Супер новинки. Новое.
0: Новое.
3: Да, включали. Громко чайки. И не сужали.
4: Не сужали.
3: Обречала. Бьют звон.
4: Бьют звон.
3: Как на джаке. И нас с тобой.
4: Нас с тобой.
3: Они качали.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

От Imagine Dragons со своим суперхитом в эфире Нового. Тем временем другая наша участница нашего эфирного радио, певица Тейлор Свифт, выплатила более 55 миллионов долларов в качестве бонусов своей команде во время мирового турне The Eras Tour. Денежные вознаграждения получили все участники технической группы и обслуживающего персонала, включая танцоров, звукорежиссеров и поваров. В частности, каждому из 50 водителей грузовиков, перевозивших концертное оборудование, было выплачено по 100 тысяч долларов. По заявлениям представителей транспортной компании, для многих сотрудников эти выплаты стали беспрецедентными и позволили приобрести первое собственное жилье. Полномасштабные гастроли исполнительницы официально признаны самыми кассовыми концертными турами в истории музыки. Ну, в принципе, Тейлор Свифт известна тем, что она, по-моему, даже миллиардерка в шоу-бизнесе. Вот прям миллиардерка. Но грязная. Но это немного другая история. Почему ее называют грязной артисткой? Не будем сейчас об этом.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое. Тем временем лишь каждый третий россиянин одобряет осеннюю прививку от гриппа. Напомню, эффективность такой защиты максимум 60% и зависит от многих факторов. Между прочим, пора, если ты этим занимаешься, всем вот этим. Это все новое всегда на минусе. Возвращаемся к успокаивающим суперхитам, суперновинкам нового радио. Вадим Данилин тоже здесь. Всем понедельничный привет.

Gearbox. Остаем прикидом в эфире новую и, пожалуй, самое, наверное, важное и главное открытие последних лет. Только сегодня об этом узнал. В общем, слушайте внимательно. Это касается всех вас. Потому что вы про это слышали хотя бы раз в жизни точно, 100%. Ученые доказали, что деньги все-таки приносят счастье. И у этого чувства нет финансового потолка. Исследователи долго спорили, перестают ли люди радоваться жизни после достижения определенного дохода. Теперь точка поставлена. Чем больше мы зарабатываем, тем счастливее себя чувствуем. Никакого предела ученые не нашли. Богатые люди действительно довольны жизнью больше тех, кто считает каждую копейку. Дело не в дорогих вещах, а в стабильности. Деньги дают свободу выбора, избавляют от бытовых проблем и защищают от стресса. Если что-то сломается или заболит, богатый человек просто платит за решение проблемы и не нервничает. Единственное исключение – это люди в глубокой депрессии, им деньги не помогают. Во всех остальных случаях финансовый достаток напрямую обеспечивает нам душевный покой. В переводе с русского на понятный – в деньгах счастье, в деньгах счастье. Кто говорит, что это не так, плюньте ему в лицо.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-Профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-Профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
7: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически «Плойка». В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лис» 180 мл 85 рублей. «Плойка Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: Это Зиверт и ее шикарно красивый суперхит «Газ» в эфире «Нового». Тем временем, как оказалось, Светогор и Добромир вошли в число самых редких имен новорожденных. Светогор и Добромир. Среди необычных имен также отметили Северину, Радмилу, Юнону и Монику. Самыми популярными именами в последнее время стали Полина, Виктория и Дарина. Это у девочек, Александр, Егор и Матвей у мальчиков. Ну а самое оригинальное, напоминаю, Светогор и Добромир.
2: Эти треки были новыми.

0: новом радио. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Новое радио.

0: лето в эфире нового. Спасибо огромное, коллеги. Тем временем новость подоспела о том, что купить новый iPhone 18 на одну зарплату в России могут только сварщики, посчитали аналитики. С их окладом 250 тысяч у них даже останется сдача на жизнь около 77 тысяч. Также оклада формально хватит пилотам и водителям бульдозеров, но вряд ли останется сдача с покупки. А вот складной iPhone Duo за 300 тысяч рублей не по карману вообще ни одному представителю рабочей профессии. В нашем мессенджере «Новое радио» я прямо сейчас слушателям задал вопрос. Я говорю, сколько вам нужно дней, месяцев или лет, чтобы накопить денег, не есть, не пить, вообще не тратить деньги, чтобы купить этот телефон за 300 тысяч рублей. Не обязательно, не нужно говорить, что нафиг он мне не сдался. Он никому нафиг не сдался. А вот сколько нужно времени не есть, не пить и так далее, чтобы собрать эту сумму в 300 тысяч рублей? Можете зайти написать, пожалуйста? Очень стало интересно.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 5. Новое.
1: Американская актриса Дакота Джонсон заявила, что спать по 14 часов в день – это и есть секрет ее красоты. И у меня с этим совсем только один вопрос. Почему, если Дакота спит 14 часов, она выглядит красивой, а если я сплю 14 часов, то выгляжу как старая сутулая собака? В чем секрет сна? Скажите мне, пожалуйста. Это все новости всегда на минуте. Дэнилин тут. Всем привет.

это Женя Трофимов, «Комната культуры», «Все они о тебе», суперхит на новом. Ну и очередная новость из мира шоу-бизнеса. Крайне редко о них рассказываю, такие новости. Но здесь не могу пройти мимо. Новость про нашу участницу нашего эфира. Американские СМИ сообщают, что 40-летняя поп-дива и ее жених, предприниматель Майкл Полански, празднуют рождение первенца. Кто-то думал, кто эта певица, которая впервые 40 лет стала матерью? Это Леди Гага. Официальные представители пары пока держат в секрете пол, имя и точную дату рождения малыша, однако папарацци уже засняли новоспеченных родителей на прогулке в Калифорнии с новорожденным на руках. Инсайдер утверждает, что ради заботы о ребенке певица планирует взять временную паузу в своей музыкальной и актерской карьере, ну и полностью отдаться, конечно же, семье. Причем официально она не замужем. Это ее жених Майкл Полански. Ну что, поздравляем Леди Гагу. Поздравляем.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.

0: Это Offenbach со своим суперхитом в эфире нового Miles Away. Ну и в продолжении новости о том, что новый iPhone Duo будет стоить 300 или там 400 тысяч рублей. Где бы взять такие деньги на всю эту красоту? Хотя, знаешь, какая там красота? Уже сегодня вот перед эфиром видел первое видео, где показали большой косяк раскладушки. Я не буду об этом сейчас рассказывать, конечно же. К этой новости вакансия мечты подоспела, где ты можешь очень быстро заработать такие денежки. До 180 тысяч рублей в месяц зарабатывают пельменные гуру в Москве. Такие специалисты готовят фарш, лепят и варят пельмени, а также следят за качеством продукции. График 2 через 2 по 12 часов можно брать дополнительные смены. Из бонусов бесплатное питание, обучение, карьерный рост и жилье на первые 2 месяца. Но через 2 месяца уже вот полепишь пельмени до пару месяцев, через 2 месяца сможешь себе купить тот самый дорогой телефон. Хотя нафиг он тебе нужен.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей Музыкасти.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
11: 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Новое радио. Ваня, любимый человек, нелюбимый смотрят фильм.

0: Дима Билан, Мари Краймери, It's My Life. Суперхит на новом, но любой приходит и уходит. А денег хочется всегда, кушать хочется всегда. Все хочется больше всегда. Россияне теперь, оказывается, могут завалить продавцов на одном там маркетплейсе. Не буду говорить, каком, просьбами сделать скидку. Маркетплейс выкатил услугу. Хочу скидку. Выпросить можно, пишут, аж до 35% от стоимости товара. А продавец в течение суток решит, давать скидку или нет. Ну вот опять вот эти вот спонтанные траты, и потом будут говорить, что ты транжира и все прочее. Вот так хочется, кстати. Но об этом чуть позже. Удачи в покупках.
1: Реклама. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном сносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое. Это мы.
14: Всем привет, с вами Хама Алиновый.
15: С вами Аннет Сайс.
16: С вами Рамиль.
17: С вами группа Добро.
18: Всем привет, с вами Звонки.
19: Всем привет, это Артик Асти.
20: Это Филатов и Кэрос.
21: Это Саня Эсте.
22: Это Сергей Лазарев.
23: Всем привет, меня зовут Ёлка.
24: Всем привет, с вами Джонни.
25: Новое радио.
26: Присоединяйся погромче.
27: Uradio.ru.
28: Новое радио.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 6. Новое радио.
3: Таиланд сокращает безвиз для россиян с 60 до 30 дней уже этой ночью. Ограничили также и визараны. Теперь выехать и снова вернуться в страну вечного солнца через сухопутную границу можно только дважды в год. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим, к нашей бытовухе. И 20 минут музыки без рекламы далее. Вадим Данилин тут.
4: Ты живешь в путанице.

0: студии «Очень красивое» в эфире «Нового». Тем временем проснулись психологи. 16-18 в столице проснулись психологи. И заявили, что, оказывается, разговор с собой – это полезная привычка. Мысли вслух помогают навести порядок в голове и принимать решения, особенно перед важными разговорами или в стрессе. Проговаривание проблемы структурирует ее, облегчая переключение на действия. Можно разговаривать с собой как с другом, успокаивая, напоминая о достижениях и планируя дальнейшие шаги. Я даже больше добавлю. Я честно признаюсь, я сам с собой разговариваю. Хожу по дому, что-то рассуждаю, потом понимаю, что я сам с собой разговариваю, считаю себя идиотом, ничего нового не открываю. А чтобы окружающие не считали тебя не в себе в таком случае, когда ты разговариваешь, заведи кота. Вот серьезно, заведи кота. Супер внимательные слушатели. Они тебя выслушают, они никогда тебя не осудят. В общем, одни плюсы, ни одного минуса.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер.

0: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое. Это мы.
7: Привет всем, это Сергей Лазарев.
8: С вами Дима Белорусских.
7: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
9: Это Звонкий.
10: С тобой Даня Нилетто.
11: Новое.
12: Всем привет, это Мэри Гу.
13: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Всем привет от группы Пицца.
18: Слушай.
4: Новое радио. Присоединяйся, пока.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Парня Нетленка от Михея Джуманджи в эфире Нового Радио, на которой я по-быстрому с тобой распрощаюсь, потому что погода так и шепчет. И нужно ловить последние теплые денечки, пока бабье лето продолжается. Чтобы потом было о чем вспоминать долгими зимними вечерами. Местами даже стыдно было, наверное, рассказать. Так что прощаюсь с тобой до завтра. Побереги свои силы и энергию. У нас впереди еще вся рабочая неделя. Легкого вечера тебе в компании Данила Михайлова уже через 10 минут. И твоей подружке Эви ровно в 6 вечера по Москве. Вечернее Эвиленд шоу не пропусти. А я, Вадим Данилин, обнял-приподнял.
1: Прогноз погоды на Новом Радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 2974-7.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем. Засаженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое Радио.

Да сколько же можно-то, ребятушки, однако, прогуливаясь по улице, ощущаешь вот эту вот атмосферу комфорта. Я надеюсь, что ты ей сейчас будешь пропитан, потому что рабочий день все-таки уже тю-тю.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Прохор Шаляпин.
3: Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит. Учитесь, неудачники. Тьфу. Я радуюсь тому, что многие мои коллеги занимались музыкой, а она просто никому не нужна оказалась. Да, меня всерьез никто не воспринимал многие годы.
0: Не без
3: сейчас
0: этого,
3: никто
0: не
3: всерьез...
0: без этого.
3: Но
0: без
3: мне
0: этого.
3: Не надо ваши серьезные отношения, друзья.
0: Всех очень сильно интересует, с помощью чего ты зарабатываешь.
3: У меня есть на вино, у меня есть на еду, мне есть где жить, я живу практически в центре Москвы. Чего еще надо? Потому что ко мне тоже прилетали инопланетяне.
0: Подожди. Я сейчас...
3: Чего? Ко мне прилетали какие-то сущности, понимаешь? Я не знаю, может быть, какие-то мои подруги там из прошлых миров.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Соло. Соло, кстати, на новом радио. Хенри Чай. Вот такое вот название любопытное у композиции. Ребяшки, а мне вот хочется, знаете, чем поделиться с вами? Точнее, не то чтобы поделиться, а как бы вот прям пообсуждать. Пообсуждать мне хочется искусственный интеллект, так называемый High AI Media канал. Он, собственно, нам расскажет о том, как себя люди чувствуют в современных реалиях и какую испытывают ответственность. Вот сейчас внимание. Как показал опрос одного дейтинг-приложения, зумеры не очень-то хотят знакомиться с разработчиками искусственного интеллекта. Вот так вот. Живут как бы с ним, а вот кто его делает, придумывает, им эти люди неинтересны. Каждый третий из поколения Z рассказал, что его интерес к человеку упадет, если тот разрабатывает нейросети, которые лишают людей работы. Среди миллениалов так ответил примерно каждый пятый. Чувствуете разницу, да? В обратную сторону это практически не работает. Привлекательнее такая профессия делает человека только для каждого десятого. Представь себе, дело тут не только в разработчиках. Половина опрошенных назвала стабильную работу очень важным качеством партнера. Ну, а, соответственно, каждый восьмой не поставил бы лайк человеку, чью работу нейросеть, в принципе, способна заменить. Запутанно звучит. Но, собственно, понятно, да? Если ты занимаешься ишки, то помалкивай. При этом почти половина людей сказали, что человек становится привлекательнее, если осваивает новые навыки, чтобы не отстать от нейросетей. Короче, повторюсь, все очень запутанно. Разница в поколениях чувствуется очень так специфически. Хочешь перечитать и немножко углубиться, то это High AI Media такой канал. Вот. Ну а сейчас слушаем суперхиты и суперновинки. Правда, после коротенького коммерческого перерыва.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
6: 18+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: розовый-розовый туман, понимаешь ли, ребятушки, не будем в колористику подаваться, из окна студии сейчас пока еще небо голубое, прекрасное, замечательное, облачка, как в «Симпсонах», ну, в общем, благодать несусветная, а еще напомню, что рабочий день не вечен, ну, и в понедельник, в первую очередь, да, через 10 минут Дорогуша откроет двери своего ленда, и будет очень так вот по-вечернему уютно, обещаю.
1: Реклама. Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
8: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн. Надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое – это вот это.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: А все нормально у тебя? Почему у нас отбивка «Что было раньше» играет? Сегодня
2: а
1: понедельник.
2: Да.
1: Ребят, это фейк был.
2: Ребят,
1: у нас просто дед таблеток не выпил после выходных. Ставит, что, папа, давай 1+1 поставь. Выходное,
2: давай,
1: может
2: поставлю.
1: Быть, продолжим.
2: Долго,
1: поставь, пожалуйста, все, что у нас есть. У 1+1, кстати, классное. Давай, выйдем и зайдем через 1+1.
2: Ну, подожди, не так резко. Ты же радиоведущий, говори давай побольше чуть-чуть.
1: Давай, не, мы все открывашки всех шоу. Поставь 1+1.
2: Продвигаться сквозь мёд. Да это не то.
1: Так,
2: все, подожди. Слушаем немножечко Николая и возвращаемся по-нормальному.
1: Ну, ты реально бестаблеточный.
2: Продвигаться сквозь мёд.
1: Слушайте новое радио.

0: А ты уже жаждешь вещать, да?
1: А, видимо, можно. Ну да.
0: Понятно.
1: О! Один плюс один. Салют, ребята, вы слушаете новое радио «Вечернее шоу Эвиленд». Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин, которого можно не спрашивать, как прошли его выходные, видимо, да?
0: Да.
1: Собственно, раз
0: сочно
1: надурковали за 3,5 секунды в таком количестве, теперь год нужно вообще не знаю что. Ой, у меня тоже выходные были супер. Давайте сходу начну. Я ел мармелад, и у меня отвалился зуб. И, кстати, я сижу вот без зуба.
0: Давай, покажи, улыбнись-ка.
1: Вот тут шестерочка жевательная.
0: Он далеко там, да, немножечко?
1: Короче, друзья, вы не понимаете, насколько вот с возрастом ты стареешь, и ты становишься плесенью, и это уже перестает быть шуткой, потому что я реально как средневековый ребенок с иммунитетом помидора, иначе я не могу это объяснить. Я ела мармелад с кайфом. Я вспомнила про такой сериал, который называется...
0: А ты знаешь, как говорили спартанские дети, которые себя плохо чувствовали, у которых был, ну, так себе иммунитет?
1: Со скалы кидали?
0: Давайте скинемся.
1: Да, вот у меня примерно такое настроение каждый день. Давайте скинемся, потому что я не знаю, что еще мне подкинет мой организм. Ем мармелад, смотрю «Измены», никого не трогаю, вообще в лютом кайфе. И понимаю, что я жую мармелад, и я чувствую сахарную посыпку, а ее не было. Я прям жую и думаю, откуда сахар? Потом я понимаю, что да, это, ну, не может быть. Выплевываю мармелад, я же не буду это глотать уже, вот этой сахарной неведомой посыпки. Иду к зеркалу и понимаю, что у меня половины зуба нет. То есть у меня верх отвалился, и я вижу, как там зияет пломба. И я не понимаю, то ли у меня кусок стенки зуба отвалился, то ли, в общем, просто дырки нет.
0: То ли боковая пломба выскочила.
1: Понимаешь,
0: просто
1: там,
0: такое бывает.
1: Там просто торчит кусок пломбы, а этой пломбе 15 лет, потому что мне, даже больше, потому что мне всего 4 пломбы.
0: Даже она у тебя пережила зуб.
1: Да, пломба. Получается, что, прикинь, как раньше делали, мне лет...
0: Раньше.
1: Лет 10-12.
0: В 2009, да?
1: Ну, лет 10-12. Мне поставили пломбы. Ровно 4 штуки, потому что я плохо чистила зубы в детстве, мне вообще все это было не надо. Ну, дебилка малолетняя. И вот у меня 4 плохих зуба было. Мне их починили в том возрасте. Сейчас мне 30, с тех пор я ни разу не лечила зубы. Фу-фу-фу. Но какая-то крыса меня все равно сглазила. Видимо, контраст белых зубок с красной помадой не давал кому-то покоя. И вот я сожрала мармелад со своим зубом. Теперь вот думаю, сколько мне нужно айфонов продать?
0: Не-не-не, сколько нужно предъявить производителю мармелада и пойти к хорошему адвокату, соответственно, разрулить вопросик в свою пользу, ну и так далее, и так далее.
1: Думаешь, а я просто, понимаешь, раньше ела...
0: Все же мы помним истории, как человек пролил кофе на себя и потом, значит, на $1 миллион откуда-то...
1: Да, это...
0: Или еще интереснее, как человек высушил кошку в микроволновке, ей стало дурно, соответственно, он сказал, в инструкции отсутствует пункт, что нельзя сушить зверей, и тоже там какие-то деньги от... Служивал.
1: Слушай, у меня такое лицо, я еще останусь должна всем производителям, всем стоматологам, вообще всем на свете. Алло, Алешенька. Ну да, вот я ощущаю себя вот примерно так, да.

0: Так, друзья, с этим разобрались. Идем дальше. Значит, что-то я еще хотела. Я вчера поехала гулять в Архангельское. Ты когда последний раз? Ты вообще был в Архангельском хоть раз?
1: Неоднократно.
0: И как?
1: И кафешечка там милая. Мне там нравится, уютно. И не очень далеко.
0: Ну да, от Красногорска. Mm-hmm. Если вы никогда не были... Я вот, понимаете, я ощущаю приближающуюся старость всеми фибрами своего тела.
1: Ну, не знаю, не согласен. Если бы ты была хотя бы в шаль, наполовинку укутана уютно, то да, можно было бы так воспринять. А как то ты... сидит модная такая, фотографируется, понимаешь, и там все дела. На фоне зданий и парков ухоженных.
0: Я расскажу, да, наверное?
1: Ну,
0: да,
1: если
0: или
1: ты настаиваешь.
0: Мне что, нас? Тут, можно я, да, расскажу историю? Почему я ощущаю старость всеми фибрами своего тела? Потому что я могла бы поехать на какой-нибудь Китай-город, куда ты ездишь, молодишься. Раньше ездил молодиться. Какой-нибудь андердог.

0: Я не плесень.
1: Да там одни пенсионеры-то и бродят.
0: Которые пытаются молодиться.
1: Да. Не сдаются.
0: А в Архангельском я до три бабушки с половиной. Да, вот эти вот модные парочки, которые не знают, что они скоро расстанутся, ходят за ручку, целуются возле каждого куста. Да, раньше я там тоже была не одна. Сейчас я там одна, и они меня все бесят. Ходят они по газону.
1: А ты шапокляк прям немножечко.
0: У них осенние фотосессии. Слушай, да кому нужны ваши фотосессии?
1: В современной интерпретации могла бы ты на ее роль претендовать, кстати.
0: На шапокляк?
1: Да.
0: Почему?
1: Ну, а почему бы и нет?
0: А почему бы и да?
1: А почему бы и нет?
0: Ну, я не такая противная. Начнем
1: Но ты
0: с этого.
1: Можешь ее изобразить в любом случае. Ну, и будет очень даже так эстетично.
0: Потому что нужно, чтобы сейчас в любом современном фильме был хотя бы один черный человек?
1: Да.
0: А, ну тогда логично, да.
1: О чем речь?
0: Я вообще рада, что моя мама когда-то замутила с моим батьком. Неважно, что это случилось неудачно, но есть я. Потому что взяли бы и меня без этого на новое радио. Все по канонам Нетфликса должен быть хотя бы один черный, чтобы никто там не упрекнул в каком-нибудь расизме. Вот они меня нашли, меня вот сюда вот оп, и я вот уже...
1: А далеко ты не искали даже вот соседнюю.
0: И хорошо, так это рэперы, у них там вообще на студии 21, вон они ведущих ищут, у них там первая строчка. Ты черный, тогда берем сразу.
1: У меня вот вопрос. Насчет рэпа и черных, раз уж на то пошло. В России я бы не сказал, что это как-то прям заметно. Много черных ребят, но вот чтобы они рэп читали, как-то не знаю. Это как вот ты приходишь, например, в Грузии на рынок, там все поют. Ага. Шикарно поют.
0: А у всех русских, у них же дома медведи сидят.
1: Ну и балалайки тоже присутствуют в небольшом
0: количестве. Конечно, это же так работает.
1: Но все черные же рэп-то любят.
0: Да, а у тебя дома медведь. У всех русских медведь. А и на завтрак ты водку пьешь. Нет, что ли? А ушанка у тебя сейчас просто в ремонте перед зимой.
1: Слушай, ладно, я сейчас парирую.
0: Ну-ну.
1: Острые крылышки.
0: Не лезь в мою культуру.

0: Ура! Так, короче, сегодня обсуждаем зубы. А вы что думали? Во-первых, недостаточное количество сочувствия я получила в свой адрес. То есть мне Вероничка только написала, что у нее тоже такое было. Хоть бы кто написал: Эвечка, а как ты себя чувствуешь? А не болит, а не стреляет, а ты уже записалась к стоматологу. Или: а я стоматолог, да я за твой зуб, да я... Ну, ладно, это лишнее. Ну, хоть кто-нибудь бы посочувствовал. Все, хихихаха. Я местный клоун. Хихихаха, хихихаха.
1: У тебя, кстати, даже и красный нос есть. Ну ладно, красная шапочка. Ты хорошенькая очень.
0: Спасибо.
1: Вообще. Слушай, по поводу зубов, а вот история-то такая, очень болезненная. Если ты хочешь сделать человеку больно, то, мне кажется, даже не столько напрягает зубная боль, сколько счет, который выносит по завершению.
0: Конечно.
1: Процедуры.
0: А ты знаешь, что это еще и невозможно предугадать? Я вчера специально зашла на сайт стоматологии, который у меня есть вот в соседнем доме.
1: Мне вот всегда нравится от 2500 рублей,
0: да,
1: а потом,
0: да,
1: что это в 250 превращается,
0: да,
1: ты как бы не подозреваешь.
0: Я и смотрю, там типа консультация... 2000, я думаю, ну ладно, ну что там, за 2000 мне посмотрят. Потом я читаю отзывы, и там в отзывах вот примерно 2 написано, а в уме 154. И ты думаешь: а, спасибо, спасибо. Короче, ужасно. Я, естественно, как человек, который из Ярославля, уже записалась, но записана я только на следующее воскресенье. Потому что эти чертовы друзья мои, которые тоже в Москву все перекатились, они почему-то, кроме меня, оказывается, все в курсе, что ездить в родной город, делать всякие маникюрные, косметологические вот эти врачебные истории намного дешевле, чем в Москве.
1: А мне кажется, и москвичи повадились уже.
0: Москвичи,
1: Беларусь,
0: давайте,
1: например,
0: свои вот эти
1: на
0: вот
1: такой зубной тур отправляться.
0: Нет, тут коренным москвичам с утра дают по 100 тысяч для поднятия настроения. Это я не коренная пока что. Там нужно 5 лет прожить, и все, я коренная. Зубы обсуждаем, вот! Кружок уже в мессенджере. Сейчас попозже скажу, нормально.
2: Реклама. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Так, друзья, я теперь нормально скажу тему, и мы пойдем дальше. Мы сегодня обсуждаем, как у вас вообще обстоят дела с зубами, как часто ходите к стоматологу, сколько бабосиков вы там отвалили за самую, не знаю, самую вообще... Вот понимаете, как хотите. И особенно хочется послушать, конечно, людей, которые, ну, видимо, родились в богатых семьях, у них код на деньги из Симса работает в реальной жизни, люди, у которых брекеты и, прости господи, элайнеры.
1: Ты знаешь, я Рылс увидел недавно младенец в больничной палате. Говорит, твои ощущения, когда ты открываешь глаза этому свету и видишь у бати виниры и роликсы на запястье.
0: Да, я такой, нормально, лежим. Более того, я не так давно, года два назад, узнала, что есть еще брекеты для кошек и собак. Возможно, это только московская тема, но я...
1: А я недавно узнал, и меня это тоже немножко... Что, оказывается, есть специальная ложечка для чистки языка младенцев. То есть там она стоит условно 350 рублей, и ты ее можешь сказать, ты думаешь, вот ж какую только чепуху не впарят, елки-палки.
0: Да, на детях вообще можно бабосы только так рубить.
1: Это вообще на раз-два. Хочешь новость по теме сразу?
0: Боюсь представить, что засунули.
1: Я тебе сейчас скажу, авторитетный. Радио «Ромашка».
0: Да так, все, внимательно.
1: Все внимательно. Это наш генерал Роман Емельянов. Собственно, а сама читай новости. Официальный канал, пожалуйста, вон там она.
0: Ну, Роман Александрович, вы сами это написали. Москвички. Москвички членом
1: совета директоров
0: выбили зуб.
1: Так.
0: Она едва не задохнулась.
1: А что ты смеешься? Смешно ей.
0: Нет, это нервное, знаешь.
1: Это не твой случай, да? Может, ты нам что-то не договорила? Тут просто вопросик. Там еще и возраст просто указан. Я вот что и говорю. Мало ли, дорогуша. Просто как, не надо же давать правде и испортить красивую историю.

0: 10 раз, а то и больше на ютубчике просмотров у этой версии композиции, чем у оригинальной. Ну, это я к твоей любви, к моей Мишели добавляю вот этот факт любопытный.
1: Да, видишь, я даже не придумал, о чем мне ответить на это.
0: Да, ты не поняла, что я сказал, потому что была погружена в свои рылсы какие-то.
1: Ты рылс, у меня три в ряд, 140-й уровень, давай-ка тоже мне голову не делай.
0: Она покупает игры за деньги, она тратит деньги.
1: Я уже не покупаю, мне уже сказали, что, оказывается, три в ряд можно играть и без денег, так интереснее. И когда мне люди написали, что у них там 3000 миллиардный какой-то уровень, я думаю, а, ну я не одна отбитая, и мне так хорошо, что мы с моими подписчиками на одной волне.
0: Подписчиками.
1: Фу, блин, все. Иди зубы почисти. Короче, вообще-то я хотела хвастаться, а ты мне не дал этого сделать. Сегодня утром у 1+1 был в гостях Токсис.
0: Да.
1: Я жесть как люблю Токсиса.
0: То есть ты специально пришла на эфир к нему сфоткаться?
1: Нет. Я не веду себя как фанатка. Я хочу, чтобы мы встретились и просто полюбили друг друга. Но каждый раз, когда мне попадается рилс с Токсисом, неважно, он выкладывает, не он, я везде всегда пишу, я люблю его. И сегодня в чате я тоже написала, что я люблю его, и Токсис. Мне сказали, что он передал мне привет. И Олег пообещал мне прислать этот видеофрагмент, но потом он написал, ой, нет, я занят, пришлю завтра. И меня в очередной раз бесит, что доступ к видео вот этим трансляциям есть у всех, кроме меня, и я не могу вырезать и сама пойти всем похвастаться,
0: что у меня Токсис. А Олежа, кстати, не так прост, как кажется. Что такой вот здоровячок доброжелательный. Нет, он теперь, видишь, вот тебя держит на крючке и да. будет манипулировать.
1: А я
0: в
1: буду, а
0: форме.
1: Я и держусь на крючке. Да. А я и такой, держусь.
0: Давай, давай, танцуй. Вещь,
1: я и держусь. Может быть, только Элина Коффман, которая, возможно, нас послушает. Она тоже у нее есть доступ, она мне нарежет. Но более того, Олег мне сказал, что он сказал, передал привет за эфиром. Угу. Ну, типа, Эви, привет. И потом еще в эфире. Понимаешь? Но он тайно в меня влюблен. Он тоже меня любит. Жестко.
0: В данном случае даже явно. Я вон так полагаю, там и дары тоже оставил для тебя. Видел что в коридоре там? Ну иди он, проверь там. Лежала.
1: Что там было? Клянись.
0: Да, корзина с фруктами.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Я тебе клянусь, это Катина настроение.
1: Ну, я чувствую.
0: Музыкальный редактор нового радио, Катечка Худошина, приветик тебе.
1: Весна и осень, они, в принципе, достаточно полярны.
0: И осень с весною поменяются вскоре. Ты эту песню не знаешь.
1: Нет, мне 30.
0: Да.
1: Мы поехали. Сегодня обсуждаем, сколько больше всего денег вы потратили у стоматолога, за что, как вы остались вообще после этого состояния покупать себе еду или вас кормили коллеги. В общем, поход к стоматологу, вот насколько это для вас травма... Как это сказать по-русски? Травматично, я? Травматично. Вот, короче, вот. Погнали. Юрий пишет. 500 тысяч в 24-м году. Теперь каждое утро и вечер две щетки, и вечером еще и ирригатор.
0: Красавчик какой. Молодец. Вот пока, да.
1: Ну, обычно...
0: Так оно всегда и происходит. 500
1: ты, то есть, подожди, ты опять, ты не удивлялся ценам на новый iPhone, ты не удивляешься 500к за зубы. Зубов 32. Даже если каждый будет по косарю, да даже если по 10, откуда 500 за один?
0: Не знаю, можно вставить золотые и вообще, в принципе, не париться.
1: На самом
0: и
1: деле,
0: шиковать,
1: на
0: да.
1: самом деле, я думал об этом, что рэперы, вот грилз это называется, это накладки на зубы, а можно просто зубы выбить и золотые
0: конечно.
1: Вставить.
0: Конечно, у нас есть ребята из цыганской общины, приятели, может быть, там договориться можно.
1: Подожди, да. Я хочу еще об этом подумать. В старости так или иначе от зубов ничего не останется, скорее всего, и ты так или иначе придешь к коронкам. Коронки это вообще какая-то отдельная песня. Почему...
0: Почему псевдозуб? Бы не подумать об этом нет. заранее?
1: Почему псевдозуб искусственный стоит по 100 тысяч? Мне вот подружке сейчас нужно ставить коронки. И она говорит, я пойду в Ярик, потому что в Ярославле мне насчитали 25 тысяч за коронку, а в Москве 70 за одну. Я думаю, тебе просто муляж зуба поставят. Муляж! Ты можешь жвачку пожевать, пусть она затвердеет, вставь в дырку, будет тебе этот, будет коронка. Все равно нервы все удалены. Как это может только стоить?
0: Ну, кстати, я читаю сообщение в нашем мессенджере и понимаю, что ты как бы и не иронизируешь абсолютно. Вот, пожалуйста, Максим Бес написал. Потерял половину большого жевательного зуба, восстановление стоило около 100 тысяч без импланта. Чисто коронка.
1: Как я говорю, это не придуманные цены. Хотя мне кажется, что стоматолог сидит такой... Так, ну у меня вот в этом году вот все уже на Мальдивах были, я не был. Новый
0: подожди,
1: гелик
0: полететь
1: вышел.
0: Бизнесом или все-таки
1: или первым снять, классом? Да. Ну, блин, наверное, все-таки бизнесом. Сэкономлю. Ну, с вас тогда 150.
0: Вот смотри, кажется, от так. Евгении Корчагиной сообщение. Ребята, никогда не ставьте элайнер. Это что?
1: Элайнеры — это как брекеты, только чуть по флексии.
0: Окей, никогда не ставьте элайнеры. Миллион раз пожалела. О деньгах даже речь не идет. Нарушено все то, что заложено было в утробе. Нарушена целостность. Зубы смыкаются не полностью, зачастую головные боли от жевательных мышц. Короче, даже если у вас показания, не рекомендую. 1000 раз проверьте. Сходите к нескольким стоматологам, убедитесь в том, что не надо. Будьте здоровы, берегите клыки.
1: Еще я думаю, в целом можно вообще все зубы выбить и поставить вставную челюсть. Вот я помню, у меня у прабабушки такая была, которую она еще плавает в стакане возле кровати.
0: Ой, слушай, это пугать. А тебе было страшно? Вот
1: мне было 5 лет, мне казалось это нормально. Сейчас я выросла.
0: А ты доставала, мерила?
1: Нет, без этого. Но вот нет. Сейчас я выросла и думаю, это вообще что было? Почему меня это не удивляло в детстве, что мы вот ложились спать у бабушки дома, и у нее возле кровати в стакане плавали зубы. Я такая, типа, ок.
0: Это не с папиной стороны.
1: Нет, с папиной стороны у всех хорошие зубы. Я поэтому и в шоке, что мамин ген просочился в мою шестерку жевательную.
0: Знаешь, мне вот стыдно сейчас немножечко, но я вспомнил замечательный фильм.
1: Я знаю, что ты скажешь. Не смей произносить это вслух.
0: Да?
1: Это не смешно. В этом нет юмора. Ты жестокий ты человек.
0: Всегда говори
1: в этом...
0: да.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситно. Свое. Родное. Свежее. Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
8: Слушай, новое.

0: Первое радио.
1: Мне, чтобы, вот знаете, вот артистам нужно брать на заметку. Я, если влюблюсь, то это как минимум до конца дня. Понимаете, а Токсиса я уже год люблю. Поэтому хорошо, что он новый трек принес. Будем теперь слушать постоянно. Я и Райт Раун вдвоем.

0: Давай уедем, Вэвилэнд.
1: Слушайте, ребят, забыла вам пожаловаться немножечко. Вот мне Саш Титов, наш программ-директор, сегодня предъявил, что, мол, я работаю 2 часа в день. Вообще ему плевать на мои переработки. Хотя вот у нас на Новый год был эфир, я помню, нужно было к 7 утра прийти.
2: Но это было в прошлом году, уже не считается.
1: А, ну, а завтра, нам к 11. А ты, кстати, придешь?
2: Конечность.
1: Прикинь, конечность, да, конечность вообще не за горами, с таким-то графиком. Нам завтра к 11, потому что у нас будет обучение, нас будут учить.
2: Русскому языку.
1: Понимаете? Поэтому с 11 вот нужно уже будет тут тусоваться. Я если приду раньше, приду к мальчикам, посмотрю, как они выглядят во время ведения утреннего шоу. Хочу посмотреть на страдающие глаза, не только свои. Потому что у меня же дел вообще-то навалом. Мне нужно, например, сидеть и придумывать, чем заняться.
2: Представляешь, оказывается, знаток фильмов для взрослых, причем вот прям в таких и
1: немецких. А ты зачем рукой сейчас так поделал? Это что значит?
2: А потому что там и такие движения тоже присутствуют.
1: Да. Так, ну.
2: Давно женат.
1: Ну.
2: Так вот, Вассерман, оказывается, обладатель просто каких-то бесконечных залежей вот этого самого добра, так сказать. Вот он в интервью, Ксения Собчак, значит, тут показывает картиночки, и он отметил, что ему не важно, русского или немецкого производства контент, национальность не меняет сути фильмов для взрослых. 73 года, и напомню, что он ни разу не тронут руками грязными. Ну, он
1: женскими?
2: Детский, да. Ну, любыми, на минуточку.
1: А что, ты знаешь, почему вассерманки-то?
2: Что вассерманки?
1: Вообще вассерманки, почему? Потому что карманов много. А чтоб по этим карманам, все секреты по карманам. Я гуляю с доберманом.
2: Ау. Угу. Понятно.
1: Я тоже не поняла, к чему это.
2: Окей, но коллекция у него просто, мам, не горюй. Ты представляешь, да?
1: Слушай, я думаю, тебе нужно что-то делать, потому что каждая новость
2: я
1: у тебя
2: вокруг... Я не виноват!
1: Каждый раз!
2: Оно само просто меня находит.
1: Видишь, ты сам даже уже обратил на это внимание.
2: Я не озабоченный.

0: ты их смотришь, ну, тоннами примерно, уже давно не килограммами, да? Соответственно, ответ, в чем кроется, когда человек держит вот такую мохнатую дребендюльку и в нее говорит, как в микрофон на камеру, или когда этой дребендюльке, ну, зачем и брать в руки микрофон? Тебя же и так слышно, видно
1: все. Так ты все. Это говоришь, как человек, который знает, как работает микрофон.
0: Я знаю, как работает микрофон.
1: Один купил микрофон, все по очереди купили, а как он пользуется, как им пользоваться, не разобрались. Вот они его и куда ни попадя пихают. Они еще ветрозащиту зачем-то в доме, в здании.
0: Махнатики,
1: с ветрозащитой.
0: Да.
1: Я думаю, ну ладно. Ну, мы никого не осуждаем. Круто, что это стало трендом.
0: Осуждаем, это идиотизм какой-то, вообще жесткий, придуршный какие-то.
1: Сидит
0: с умным видом, значит, про психологию что-то там.
1: Я всегда хихикаю лечит. Над теми, кто смеется над теми, кто записывает рилсы, потому что тебе камеру включит, и растеряешься за секунду.
0: И ладно.
1: Понимаешь, это нужно уметь говорить на камеру.
0: Я поэтому и на радио пошел работать, чтобы меня не видно было, не слышно. Они тут камер нафигачили, и теперь, пожалуйста, приходится одеваться на работу, нормальный человек.
1: Я не устрою Friendly Fire по своим, я тоже снимаю рилсы, я не могу.
0: Так зачем микрофончик вот этот брать? Ну, без него тебя слышу. Он даже не подключен, как гитара у гитариста Ваенги.
1: Они держат его в руках, потому что они пытаются удержать внимание с ДВГшников.
0: Чтобы у них там руки не дрожали?
1: Нет, чтобы у тебя ты на что-то постоянно отвлекался. Знаешь, в кадре там кубик Рубик собирают,
0: еще что-то. Я отвлекаюсь на то, что это тупо как-то сидеть.
1: И вот, значит, это работает. Я микрофон просто...
0: Но я не понимаю, что они говорят при этом, потому что это... микрофончик.
1: Ты что вот сейчас вообще?
0: Вот знаешь, мне нравится, когда чувак берет...
1: Что ты наворчал сейчас?
0: Банку чипсов и в нее говорит. Вот это прикольно.
1: Хорошо, если он в нее просто говорит, а то мы знаем, что они еще с этой баткой делать могут.
0: А это тоже в рилсах есть?
1: Ты

0: светофора.
1: Ты смотрела «В джазе только девушки»?
0: Конечно.
1: Помнишь, как Мерлин Монро рассказывает, что снималась в рекламе зубной пасты, и сначала зубы покрасили белым цветом, вот это вот все. Так вот, я... А фильм при этом черно-белый. Даже тоже любопытно. Эвиленд, новое радио.
0: Да, вы слышите новое радио, Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Это уже можно не говорить, как тебя зовут. Тут во всех заставках. Это...
0: Я хочу, чтобы все знали, как меня зовут. Меня зовут Эви. Я мулатка. Пожалуйста, подписывайтесь на меня в моих социальных сетях. Чего ты мне запрещаешь? Ну, рассказывай.
1: Да. И вот возвращаясь к теме сегодняшнего
0: Малинкина.
1: Эфира.
0: Да, да,
1: Эвелина
0: да, да.
1: Малинкина.
0: Ну-ну.
1: Малинкина. Тебя так называют в нашем спортзале все мужики бородаты, которые со мной здороваются.
0: Неправда, я не хожу
1: как
0: в зал.
1: Как там Малинкина?
0: Да врешь.
1: Так они не видели тебя никогда, но слышали в эфире.
0: Блин, мужики, я вам всем желаю...
1: А вот если бы ходила в зал, может быть, да.
0: Я желаю вам вечной скидки на экспоненту эту блевотную, которую вы так любите. Надеюсь, однажды вам познать, что такое вкус, и больше не есть эти ошметки простоквашинские.
1: Ну, собственно, о джазе только девушки, да, блевотной у нас примерно 14 секунд проходит. Так вот, о чем хочу рассказать.
0: Ну, давай.
1: Услышав про это, я понял, что, оказывается, в рекламе по телевизору был обман всегда. Что ты вот покупаешь зубную пасту, и зубы у тебя белеют. Ну, нифига этого не происходит. Я из-за этого комплексовал очень долго. Ну, вот эмаль у меня такая, желтенькая.
0: Какая у тебя... Что?
1: Ну, да. И, соответственно, захотелось мне вот в это отбеливание попробовать. Но долго же пугали, что будет чувствительность там и так далее.
0: Мы про зубы все еще.
1: Про зубы все еще. Отбеливание.
0: Да-да-да, я говорю, что мы про зубы все еще. А знаю тебя просто.
1: Я не звезда шоу бизнеса. На минуточку. Это я про других рассказываю. У меня все по-нормальному. Вот, собственно, что происходит дальше? Я иду к стоматологу и говорю: здравствуйте, я решился. Делаем. Это так больно, да. Это адски больно, это пипец как больно. Более того, после этого нельзя ничего там есть, пить, а через месяц у тебя все возвращается как было. Сколько бы ты бабок не отгрузил.
0: А мне казалось, что это правда, это так боль...
1: это
0: друзья,
1: больно.
0: Друзья, кто-нибудь, кроме Усишкина...
1: Я от чувствительности чуть не помер. Причем это делают тебе первый раз там 20 минут, потом 2 минутки там, ну сколько минут, 5 ты отдыхаешь. Второй заход.
0: А что, тебе просто эмаль снимают?
1: Нет, ну тебе запихивают какой-то ультрафиолетовый кусочек там чего-то.
0: А с зубами что?
1: Мажут каким-то гелем. И вот эта вот штука у тебя во рту, ты лежишь, светишься, еще в очках, в фартуке, как собака.
0: Ребят, чтобы кто делал отбеливание зубов, кроме Усишкина? Еще раз. Кто-нибудь, кроме Усишкина, делал отбеливание зубов? Напишите, пожалуйста, это правда больно или дед этот просто не туда ходил? Извини, пожалуйста. Извини, я тебе верю.
1: Я если скажу, я тебе расскажу потом.
0: Да, мы не надо.
1: Дима Билан случайно заиграл сейчас. Никаких вообще. Да. Не закрывай глаза. Просто надо, чтобы классная песня еще была.

Лучшая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: ВК-видео. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Думаете выбрать встраиваемую технику для

0: современной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Как понять, что ты стареешь? Во-первых, когда ты встаешь с дивана, ты делаешь так каждый раз, когда садишься тоже. А во-вторых, вот Усишкин смотрит рилсы, хихикает, и когда ему нравится то, что они делают, он говорит, ну, молодцы.
2: Ай, чертяка.
1: Ну, красавцы.
2: Дает.
1: Так по-отечески, так по-доброму. Типа, да. Вот, малорики вообще. Да, горжусь. Вот,
2: а еще так посмотрю, может быть, и класс поставлю.
1: Ну, класс.
2: Класс.
1: Палец вверх.
2: Ставьте пальцы
1: это
2: вверх.
1: Это ржомба.
2: Не, ну юмореска качественная,
1: Ну, чую, я качу.
2: Тут, кстати, рылся попадаются вот этого самого мистера Креда, его концертов.
1: А почему-то в итоге люди... было или не было?
2: Ну, несколько штук мне попадалось, и там, значит, парни снимают футболки, отплясывают. И почему-то это все выглядит, как будто бы это, не знаю, мужская раздевалка.
1: Это ты просто на концерте Доры не был.
2: Не
1: вот там
2: был.
1: Вот все заводчане приходят, и там, да, хором. Обычный мужской хор на Доре, казалось бы. Почему бы и нет?
2: Интересно.
1: Про мистера Креда. Я читала, что мистер Кред это не настоящий.
2: А какой это он?
1: Что поди фейк это. А он сам вообще чилит где-то, а это просто какой-то самозванец. Как проверить, непонятно. У него такие одеяния, ты поди рассмотри, там вообще он
2: тоже
1: или не
2: верно.
1: Он. И плюс, кто помнит, и вообще, как он выглядит, и как он должен сейчас выглядеть.
2: Я на всякий случай, я не знаю, как там поживает профессор Лебединский. Но вообще, жив ли он вообще, или этот персонаж, не персонаж, где... На всякий случай, может, он агент, я не знаю.
1: Просто
2: на всякий случай. Вот
1: а
2: это
1: время
2: вот, да.
1: Такое, понимаешь? На всякий случай.
2: Да, ну, в общем, в 90-х он отсвечивал как-то. И если сейчас тоже нарядиться там и сказать, а вот я убью тебя, лодочник, сейчас вот буду вот там по барам петь, и это вот я наряжусь в него, как думаешь, проканает?
1: Я думаю, у тебя нет такого количества свободного времени.
2: Это да.
1: Чтобы проверять. Ну, и слава богу.
2: Только в этом дело.
1: Да, только в этом. Только в этом.

0: меня тут рилс какой-то грусти.
1: А ты вообще попал. Планируешь работать? Почему ты рилсы смотришь во время эфира?
0: Все, а он мне попал случайно.
1: Сам открылся, сам попал. Ну, что
0: сам,
1: там?
0: Да, и даже был заскринен. Тут, значит, люди начали тосковать по интернету нулевых.
1: Это когда ты боялся нажать на вот эту иконочку планетки, думая, что за любое его работу...
0: Да, придется заплатить 500 рублей.
1: Да,
0: да, было. Примерно так и было. Вот, значит, 34% людей сейчас считают, что навигация в то время в интернетах была понятнее и проще, чем нынче. Да, еще было удобнее, чем... Да. Потом 20% людей хотели бы снова увидеть форумы, блоги и длинные обсуждения по интересам.
1: Ребята, я вам открою тайну. Ответы email.ru до сих пор работают.
0: Да,
1: и на
0: что?
1: Каждый ваш вопрос уже есть ответ именно на этой платформе.
0: Ну, он, по-моему, там в 2009 году и остановился.
1: Но при этом на каждый твой вопрос ответ... все. Вот задай любой вопрос. Ну вот любой, знаешь, ну вот у меня на заднице прыщ, я не понимаю, это чири или это у меня сыпь. И у тебя на ответ email точно будет ответ, и там тебе подробно с объяснениями скажут, что это.
0: Какие у тебя примеры замечательные в голове сразу находятся. Life Journal, помните такое?
1: Ну, я не... Нет.
0: Нет, понятно.
1: У меня немножко другая эпоха. Мне вот тумблер, знаешь, вот такой вот, вот это вот все вот. ЖЖ ваш тоже для меня загадка.
0: Что было меньше рекламы, и это было замечательно. Хотя, не знаю, любой вообще тогда разверни сайт, там реклама была со всех сторон, и в серединке маленькое окошко.
1: Я не могу подтвердить вообще ни то, ни другое, потому что вот я играю в три в ряд, и там, когда жизни заканчиваются, предлагают посмотреть рекламу, чтобы дальше играть. Я смотрю каждую рекламу. И там эта реклама, как правило, других игр. У меня просто памяти на все игры не хватает.
0: Понятно. Ну, в общем,
1: я не
0: старый
1: знаю,
0: интернет это не то, о чем ты можешь вообще хотя бы немножечко сделать вид, что тебе скучно.
1: Нет, ну, нет, вообще нет. У меня травма. Мне всегда казалось, что если зайти в интернет с телефона, у меня был кнопочный, потом у меня была Motorola Razr V3, да, я вот такая вот мажорка. Мне всегда было страшно, что это будет стоить много денег, потому что однажды меня жестко развели на бабки. Мне было лет 9, я смотрела телек. И там по телеку, помнишь, были такие викторины, где
0: надо
1: кроссворд,
0: дозвониться.
1: И нужно отгадать слово. И там, очевидно, из букв складывается какое-нибудь слово. Женщина в костюме пирата, она такая, позвони, неужели? И причем идут дозвоны, и никто не угадывает слово, а там, знаешь, король, и просто не хватает одной буквы.
0: Да, мягкого знака.
1: И вот я решила один раз позвонить, с меня списали какие-то конские деньги. Мне было так стыдно признаться родителям, что у меня минус. Я долго увиливала, делала вид, что все в порядке, но в итоге-то мне
0: делали
1: пришлось...
0: вид, что разговариваю по телефону.
1: Пришлось себя раскрыть, потому что я не могла никак сам... Там еще, знаешь, такая история, что ты бомжа кидал раньше, помнишь?
0: Да-да-да.
1: На перезвон.
0: Да.
1: А вот надо было, чтобы мама позвонила, потому что денег нет, и кидать бомжа как-то стыдно. В общем, мне пришлось рассекретиться. Не помню, чтобы меня ругали, но для меня это была травма, потому что я не дозвонилась, деньги с меня списали, и в итоге, спустя много-много лет, я узнала, что это все это время был обман.
0: Представляешь, прямо по телевизору обманывали людей. Вот такие времена были чудовищные, кошмар.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
11: 18+.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет!
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
16: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
17: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
18: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Новое радио.

0: только по этому звуку осознала, что это последний выход, и домой уже надо собираться. А мы примерно 2,5 раза читали сообщения адекватные, вообще нет.
1: Ну, сообщение, значит, можно подытожить, что больно и делать отбеливание, больно платить по счетам. Это все про зубы. Это все исключительно про зубы.
0: Ужасно, тема сегодняшнего ужасно. Эфира. Там вообще-то было и про элайнеры, и про брекеты, и про виниры за лям 5 лет назад поставили. И что часто ходят к зубному. И есть люди... Короче, я напоследок еще напомню, у нас же есть совершенно потрясающий ДМС.
1: Да нету там зубов.
0: Да за него... Можно расскажу историю? Ты вообще откуда знаешь, что есть ДМС, если кроме меня никто не ходит по нему никуда? Короче, оказывается, на самом деле, когда ты оформлял этот ДМС, там можно было чуть-чуть доплатить. Там из серии 1000 рублей.
1: Я предлагал, они мне сказали, нельзя, иди отсюда.
0: Че?
1: Ну, может, потому что я старый?
0: Нет, можно, можно было доплатить за пакет для того, чтобы ходить еще к стоматологу. Я подумала, я к стоматологу? Да мне это никогда в жизни не пригодится. Не буду ничего доплачивать, мне достаточно терапевта. В итоге, за эти 4 года, что я работаю в компании, я уже была у флеболога. Ты знаешь, кто это вообще такой? Человек, который вены проверяет. Я была, сейчас я пойду к инфекционисту.
1: Я думал, это полицейские делали в мою юность. Они флебологи своего рода. Ну вот ладно,
0: сложный,
1: продолжай.
0: Сложный прикол.
1: Да, клянусь, меня останавливают. Ну-ка, сделайте выдох. Ты делаешь выдох, они... Так, так, так, ну-ка, давайте руки проверим. Авто вот, вот такой вот был, да. Да.
0: Ну, ты похож... Ладно.
1: Да все. Не похож я. Че ты...
0: Да ничего, сбил меня вообще с толку.
1: Флебологи твои,
0: просто
1: понимаешь.
0: Просто взял и сбил меня с... Чего меня постоянно перебиваешь?
1: Я больше не буду.
0: Я из-за тебя потеряла нить истории вообще. К чему это было рассказано?
1: Зубную. Нить истории.
0: Все. Короче, да. Ребят, я всем желаю, чтобы у вас всегда хватало денег на то, что у вас сломается зуб. Вот. Такой вывод. Что-нибудь добавишь?
1: Целуй давай.
0: Целую вас в правый щек, целую вас в левый щек. У всех тех, кто не вел себе как мышь, целую в нос. И до завтра. Завтра ЧБРка у нас. И вот вам песня про Алабая. Ставь лайк, если любишь собак. Ну и фотки собак, конечно, в чат.

0: Рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: В Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
4: И с новинками, да, полный порядок, а вот календарь бесполезных праздников как будто бы сегодня не балует. Но оно, собственно, и не надо нам баловаться в понедельник-то вечером. Красивого продолжения того, чем ты занимаешься, с нас подходящий саундтрек.
5: Ты думал, все по-народному.

Все так, ребятушки, Акмаль на новом радио. И вы знаете что? Вот вроде бы не так давно парень как будто бы прям отцветел, вот так вот прям качественно, ну, относительно не так давно. А сейчас, чтобы сделать с ним фит, большие звезды в очереди стоят. У человека 40 городов, вот прям, вот накануне, можно сказать, тур закончился. И сколько он выступает вообще вот на мероприятиях, да это каждый день. Короче, красавчик, ребятушки, с нашей стороны и других красавчиков услышим в огромном количестве. Ну, а прямо сейчас есть предложение послушать короткий коммерческий момент, после которого суперхиты и суперновинки. Это новое радио.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: ведь когда-то, 17 лет назад, на музыкальном конкурсе, одном из таких, ну, собственно, главных в Штатах, Адам Ламберт, обладатель своего уникального голоса, занял лишь второе место. Вот так вот. Чему клоню? Прием заявок на музыкастинг уже все остановился. Ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. Кто ж там у нас будет, любопытно, ну правда, ей-богу. А пока привычные, любимые суперхиты и суперновинки. Это новое радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама. Реклама.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Слушай.
3: Новое.

Все так, ребятушки. А еще, наверное, есть что-то, чему хотелось бы добавить приставку «супер», но пока еще не вышло. Ключевое здесь «пока еще». Обязательно все будет. Красивого вечера.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

Симпампулька, Лаура Перголицци на новом радио. Вот, казалось бы, да, пару песен знаем, LP прекрасный, замечательный, вроде как живет себе, все хорошо, а все очень даже активно. Вот она в этом месяце буквально презентовала 8-й по счету альбом. 8-й альбом, это у нее, ну, не знаю, песен 60-70 точно есть, и двигается по мировому туру. Можно ли так говорить? Вот, ну да ладно, я думаю, что и у тебя тоже все прекрасно и замечательно, а если вдруг по какой-то причине пока еще нет, то ключевое здесь пока еще. Красивого вечера!

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Есть у испанцев один такой любопытный ритуал, который нас объединяет. Ну, нас, я имею в виду тебя, меня и испанцев. Они любят, точнее, они регулярно ужинают в 22 часа. И вот думаю, я, наверное, и сам своего рода немножечко испанец. Приятного аппетита!

6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Маршмелло и Томас Ред на новом радио. Вот мы привыкли, что из тиктоков новые имена берутся, а иногда артисты прилетают и из видеоигр. Вот Маршмелло, собственно, частично в данную категорию попадает. Собственно, он рекордсмен. Он как-то провел 10-часовой сет внутри компьютерной игры и собрал 10 миллионов зрителей. Ну, в общем, такая вот интересная параллельная реальность. Мы же голосуем за суперхиты и суперновинки преимущественно в формате FM, хотя новое радио сейчас очень многие давным-давно через приемник не слушают. Ну и что? Главное, что мы рядышком. Кстати, мы есть еще и в видео.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

Барс на новом радио. Едва ли прям не упустил, как они завершат свое исполнение, потому что занимаюсь подборочкой трек-листа на завтра. Завтра у нас в проекте «Что было раньше» будет очень такая сочная тема. Ну, в общем-то, зачем сейчас ее анонсировать, тем более, кто же сейчас обводит время в программке. Услышишь, услышишь, здорово, не услышишь, да и ладушки. Суперхиты, суперновинки круглосуточно поставляем на новом радио, а мой, соответственно, аккомпанирующий вот этот вот уже почти севший голосочек, наверное, больше и не к чему. Данила Михайлов был за старшего до сего момента, ушел из катертью.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Реклама. Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: Евросток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.